0: все мы в каких-то поисках каждый понедельник находимся, особенно после праздничных выходных. Гуляли, отдыхали, отмечали, хоп, будни настали. Главное себя для начала найти, понять, где ты, с кем ты, сколько времени на часах, ну а потом уже найти и все остальное, всех остальных. И если вы открыли прямо сейчас глаза, сообщаю, играет и поет русское радио. В Москве 3 часа 3 минуты, в микрофон говорит Илья Крылов, это я, если что. Ну а за окном у нас 4 мая, понедельник, не проспите, пожалуйста, на работу, как бы и кому тяжело не было сегодня. Как говорится, отшумели майские праздники, как летние дожди, но сказала русское радио, новых майских жди. Вот и ждите под этот суперхит.
1: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Кто хотел, тот котейку себе завел. На улице нашел, домой взял жить. Кто-то котят раздавал в добрые руки, и так ваш котейка у вас оказался. Или специально покупали вы породистого котейку. Мне кажется, это совершенно не главное здесь. А важно другое, с какой любовью вы к зверушке своей относитесь. Кот или кошка вам отвечает взаимностью, радует своими умениями, поддерживает общий теплый климат в вашей семье своим мурчанием. Да даже просто, вот знаете, своим пушистым видом смотрите и уже умиляетесь. Так что обнимайте своих питомцев и вместе с ними слушайте дальше «Майское русское», потому что это только для тебя, дорогой слушатель.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

Ведь даже если в Москве в ближайшие дни где-то все-таки будут с неба бить капли по ладоням и по голове непокрытой, и тем, кто без зонта, например, завтра, 5 мая, все равно синоптики успокаивают нас, что будет тепло на улице. Ну а первая майская гроза, куда без нее, друзья, в конце концов, прогремит и через какое-то время успокоится, и все будет хорошо. И героине следующей песни тоже давайте пожелаем этого. Скажет она кому-то: я просто сразу от тебя уйду. Ну, значит, придет кому-то другому, более достойному ее красивой любви. Слушаем Викторию Дайнеко.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

елочки, солнце и луну зажечь. И если станет грустно, развеселить, и вообще с ней никогда и нигде не пропадешь. И как подруга она на все сто, и как певица, и как ведущая дембельского альбома Аня Семенович. Так что не грустите, друзья, и в дембельский альбом на Русское радио пишите уже прямо сейчас. Заходите на страничку дембельского альбома ВКонтакте, оставляйте там свои весточки. Может быть, вы ищете сослуживцев, или сейчас кто-то где-то у вас служит. Напишите, не стесняйтесь. Ну, а Аня Семенович прочитает уже в ближайшее воскресенье, 10 мая, утром в 8 часов по Москве. Но пока давайте вернемся в день сегодняшний, послушаем на русском Юлию Паршуту, группу Hi-Fi и Сергея Лазарева. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет!

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Русское радио.

Или кого-то бояться, значит не добиться желаемого, что в мечтах наших постоянно будем спотыкаться на ровном месте, хотя и дорога ровная, никто в спину не толкает вроде бы, а боимся, робко делаем шаг за шагом в жизни, и так долго-долго будем идти к тому, что наметили мы. Так что посмелее, друзья, ничего и никого не бойтесь, посмотрите по сторонам, рядом и близкие, любящие вас люди, и мы, Русское радио, со своими песнями прекрасными, и в каждой есть гармония, слушайте, и в этой тоже.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Музыкальная история под названием «Мосты на русском». Да, скоро мост из выходных в будни, с шашлыков на работу, где надо будет что-то делать, стараться, вкладываться в процесс, проложат они русские перцы. Ребята отдыхали на майские вместе с вами, и вот уже в 7:00 по Москве после новостей они будут в эфире и поиграют, и шутки пошутят, и подарки подарят, естественно, всем, кто себя очень хорошо проявит сегодня в утреннем шоу. Но пока у вас еще есть время, 2 часа с небольшим, чтобы проснуться как следует и как следует подготовиться. Удачи!
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: друзей собрали, столы накрыли, шашлыки пожарили, наелись, наобщались, отдохнули, но теперь и о работе нам надо немножко подумать. Ну как немножко? Множко, очень даже множко, да, целую неделю будем мы с вами трудиться, вспоминая о первой половине прекрасных майских праздников, держа в голове вторую часть. Впереди День Победы, 9 мая выпадает у нас на субботу, поэтому праздновать мы будем в субботу, воскресенье и понедельник, аж до вторника. Так что с наступающим, страна и мир!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

Согдиана звала всех вас встретить этот новый день вместе с нами на русском. В Москве уже 5 часов 27 минут. Меня зовут Илья Крылов. Доброе утро и бодрого солнечного дня. Там, где понедельник уже поменял время суток по вашему часовому поясу, скоро мы послушаем дуэт Бис. Пусть на удачу будет хит «Еще не поздно», и полетите вы под него по каким-то своим делам, и чтобы они непременно у вас спорились, будет и настоящая лирика от Александра Шоуа. Просыпаться под такую песня «Одно блаженство». Ну и кто ночью не спал, тоже наслаждался каждой песней на русском. И я надеюсь, у вас была одна из самых лучших ночей, как у певицы Максим.

0: Реклама на русском. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Ваших ожиданий? Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

могу поднять ногу. Не ногу, а ногу. Все равно не могу. Как я вас понимаю, друзья? Кто еще вчера и позавчера и позапозавчера и в ус себе не дул, лежал, спал или не спал, до утра гулял, веселился. А теперь вот не могу, не хочу, не буду, а надо, надо. Такая наша жизнь. Есть в ней место и для отдыха, и для работы. Ну а пролетевшие праздники пусть останутся для нас приятным воспоминанием.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Я не только внутри, но и обязательно снаружи. Сначала своим блеском, улыбкой притянем взгляды окружающих. И кто нами заинтересуется уже по-настоящему, потом эти люди смогут увидеть и сияние нашей души и сердца. Ну а сейчас пусть сияет ваше настроение и будет выше облаков. Ну а здесь нам помогут и группа «Руки вверх», и Лера Москва, и, конечно же, Владимир Пресняков. Ну а меня зовут Илья Крылов. Сияю. Еще час я рядом с каждым из вас.

0: в следующей серии мы узнаем, как Алешенька проводил ее домой и, на чай с плюшками, естественно, напросился, да так и остался, с ней жить-поживать, да добра наживать. Так что этой сказочке от Татьяны Куртуковой не конец. Кто слушал ее новую песню, молодец. Можете еще и проголосовать за нее в золотом граммофоне сейчас. Алешенька, увы, внизу хит-парада, ну, не прям на 20-й строчке, но там где-то вот 17-е, 18-е. Зайдите, посмотрите. Что ж ты, Алеша, Алеша, Алеша, давай поднимайся на первое место, забирайся. Друзья, мы заходим с вами на сайт rusradio.ru, голосуем за Алешеньку. Ну а в пятницу в золотом граммофоне подведем итоги голосования.
1: На этой неделе номер 3. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер 2. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: как у Димы и Мари, время тоже пролетало на русском радио час за часом. Да так и, собственно говоря, пролетело на работе вообще. Вы знаете, только сядешь в эфир, а уже пора ноги в руки и домой. Туда и отправляюсь и передаю эстафету этого понедельника русским перцам. С 7 по Москве они будут здесь. Ну а перед этим еще и Антон Кравченко самые свежие новости страны и мира вам расскажет. Так что не пропустите. Илья Крылов, русское радио. Пока.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент на Совете законодателей призвал избегать избыточных ограничений, которые могут тормозить развитие страны. Его слова прокомментировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Речь идет о том, что не все инициативы власти воспринимаются обществом как целесообразные, в том числе из-за недостаточного разъяснения. В Кремле также отметили, что Россия сталкивается с серьезными вызовами и нуждается в более системном подходе к законодательной работе. Оптовые цены на свинину упали год к году примерно на 20%. Как пишет «Известия», это произошло на фоне низкой потребительской активности, роста объемов производства мяса в начале года, а также из-за ограничений экспорта. Бизнес столкнулся с падением рентабельности производства. В результате часть свиноводов вынуждена продавать свинину фактически на уровне себестоимости. При этом ситуацию не спасает даже предстоящий шашлычный сезон, начало которого было отложено из-за холодной погоды. Спрос на переобучение значительно вырос. Так, на программы в рамках нацпроекта «Кадры» подано около 85 тысяч заявок, сообщили в Минтруде. Это почти на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом. Однако сохраняется интерес и к рабочим специальностям, в частности, профессиям сварщиков и машинистов насосных станций. И о хоккее определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». В серии до 4 побед он обыграл лучшую команду регулярного чемпионата КХЛ – магнитогорский «Металлург» со счетом 4-1. А пятый матч серии прошел накануне. В финале Кубка Гагарина «Акбарс» встретится с победителем серии «Авангарда» и «Локомотива». Пока ведут амичи 3-2, шестой матч состоится сегодня в Омске. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: Зарядив, сделают утро. Даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши! Ну что, доползали уже! Все! Практически лето, можно жарить спокойно! Можно в купальниках бегать. Я смотрю, еду, все в купальниках, говорю, все нормально. Все серфами едут, значит, куда-то на море, а мы-то на работу. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения, чтобы лето было еще ближе, чтобы настроение было еще круче, чтобы жизненная энергия поднималась все выше и выше. Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это русские перцы. Здорово, люди. Привет.
2: Доброе утро, Димка Морозов. У нас на шашлыках зависает всю неделю, отдыхает в отпуске.
1: Господи, я думал, шашлыках зависает. Все. Это...
2: Думал, он уже на вертеле где-нибудь.
1: Кто его зашаурмил? Что это такое?
2: Это я не знаю, это он расскажет сам. Всем классного понедельника. Здесь мы с Антохой за ваше настроение будем отвечать 100%. В этом часе поиграем в игрушечку «Слово не воробей». У нас, между прочим, новый приз.
1: Это что? Это такое?
2: А вот узнаете потом.
1: Секреты, интриги вот пошли. Будет еще перченый реактивный гороскоп от русских перцев, чтобы вы понимали, что всю неделю делать, ну, в частности, сегодня.
2: Да, игра против правил в следующем часе, там про деньги.
1: Да, десяточку мы сэкономили, ребят, не все, на шашлыки профукали, все нормально. Вот, и песни будут, под которые будем танцевать мы, вы, да вся страна, че ж там, весь мир. 3, 2, 1.
2: Понесло!
1: Вперед!

0: Русском радио.
1: Все, мы теперь можем спать спокойно.
2: Да?
1: Ну, по крайней мере, на выходных уж точно.
2: Да мы типа не ворочались до этого как-то.
1: Потому что, знаешь, я теперь спокойно за всех наших слушателей, да и за нас тоже. Потому что веселые люди официально живут дольше, потому что их организм справляется со стрессом на подсознательном уровне. Это так объяснили психологи, Антох.
2: Психологи?
1: Да, психологи.
2: Не, я в последнее время к ним не хожу. Вот, они что-то как-то это самое...
1: Да? Не понимают тебя?
2: Не понимают вообще. Я пытаюсь объяснить. Кто вообще сказал, что мы в реальной жизни веселые? А, эту тайну мы не раскрываем, да? Продолжай, что там дальше?
1: Значит, из-за способности автоматически переводить неприятные ситуации в шутку, весельчаки не страдают от тревожности и хронического стресса, главных катализаторов старения. Ты понял?
2: А, понять-то понял.
1: Ну да, вот, принять как, еще не принял.
2: Как собака, ответить ничего не могу. Ладно, хорошо, оставим это на совести психологов, которые заявили.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама. Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
3: Приходите ко мне! У меня не все дома!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

0: миллионов 39 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо,
1: Автомир! Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Мир, труд, Теннет. Время майских поездок в разгаре. Черноморавто при покупке Теннет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Теннет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Быть взрослым не только очень весело, но и не очень.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

Очередное предостережение от меня. Если, парни, вы будете петь эту песню вслух при своей жене, уточняйте, что это просто песня, которую вы услышали на русском радио. Вот Елена Север тут нашутила нам такая песня. Вот я, честно говоря, я все выходные вот эти прошедшие пел эту песню. Вот она вот приелась, пою, вот это шашлык, шампур, да, вот это все. И эта песня вот это поется, и ко мне говорят, что ты там поешь? А ну-ка, пойди сюда, поясни, да что это, кто там женат, где же, ну-ка давай, да, что там это такое? В общем, пришлось оправдываться, что это всего лишь песня, ставить еще раз оправдываться. Привет всем вам, хорошего настроения. Просто

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акции и правила на сайте www.vbfinsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Статнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: так просто.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
1: Русское радио.

Саш на русском радио. Новая песня «Малахит», позитивная. Ну и, кстати, и к обогащению. Вот послушаешь, представишь себе эти рубины, бриллианты, малахиты, и потом оно сбудется, и будет у тебя богатство, будет у тебя счастье, и самое главное, что будет любовь. Спасибо, Винтаж, за эту песню. 12:30 в столице. Дмитрий Оленин в студии русского радио. Отвечаю за ваше хорошее настроение в понедельник. Майский, теплый, солнечный. Ну, у нас в Москве, по крайней мере, такой вот. Это я вам и транслирую, чтобы у вас тоже на душе сейчас было так солнечно, хорошо, тепло, позитивно, самое главное. Кто нам будет поднимать настроение в ближайшее время? Дискотека «Авария», «Моральный кодекс», «Ханна», «Студио», «Бурито» и «Елка» на русском сейчас.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 128-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Откуда у меня столько врагов? Я общительный. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 49.

Столица красивая, голубая, облака белые и погода теплая. Ну, а опуская взгляд вниз, тут еще краше. Девчонки уже все-таки свои летние наряды выгуливают, сами довольны, да и все вокруг тоже довольны. С теплыми, такими уже настоящими днями всех поздравляю. 4 мая сегодня. Впереди у нас главный праздник года, впереди у нас День Победы.

0: Реклама.
1: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
2: Поменять масло в автомобиле? В 12 вольт премиум масла и фильтры. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.

0: и нескольких пожаров на территории морского терминала и НПЗ. В работе участвует порядка 730 человек и 65 единиц техники. В Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды и воздуха соответствуют норме. Школы в городе возобновили работу после закрытия на прошлой неделе. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении госпошлин. Так, плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство предлагается установить пошлину в 30 тысяч рублей, за его замену 6 тысяч. Разрешение на временное проживание в случае утраты документов обойдется в 5 тысяч рублей. При этом от уплаты пошлин планируется освободить, в частности, бывших граждан СССР, участников программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт на службу в вооруженных силах. В России растет средний срок автокредита как на новые авто, так и на машины с пробегом. В марте он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости». Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, а также в Тюменской и Волгоградской областях. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса, стал Харлем в 2022 году. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
1: Новости на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Туапсе продолжают собирать нефтепродукты. На данный момент собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутные смеси, сообщает оперштаб Кубани. Химвещества разлились после атаки беспилотников.

Владимир Пресняков открыл этот час на русском радио. Все нормально. Да ведь каждый парень сейчас вспоминает, как в детстве приходил домой с фингалом где-нибудь под глазом, прикрывая его от мамы. И мама: что случилось, сынок? Все нормально. Мам, я маме сказал, что нормально. Нормально все. Да. Помните, было такое? Мне кажется, у каждого пацана такое в детстве случается. Привет всем и каждому. Вам вот такого же хорошего настроения, как в песне Владимира Преснякова. Так все нормально, все хорошо, и все обязательно будет хорошо. Четвертый день мая. Сегодня в Москве 13 часов 6 минут, наша точная московская. Надеюсь, у вас тоже все хорошо, а будет еще лучше. Уж я-то об этом позабочусь. Много любимого на русском ждет вас впереди. Всем привет!

здесь в Москве предупредили, ну и московский регион, что будет похолодание на майские праздники, на 9 мая, поэтому нужно уже задать себе вопрос, где мы будем проводить эти праздники, с кем мы будем проводить, так что было комфортно, тепло и уютно. Уже сейчас начинайте составлять список гостей. Ты звони.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
3: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
3: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
4: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
5: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Хочется большой и чистой зарплаты.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
9: Русское радио.

Тимур Пирожков на Русском радио. И, кстати, если вот нелюбимое занятие, ну, допустим, полы мыть, условно говоря, да, вам не нравится, но если вот себя переубедить, обмануть себя, типа, что, ой, а мне это нравится, и тогда действительно будет в удовольствии и с пользой. И вот вы думаете, что вы просто полы моете? Нет, вы наклоняетесь, вы растягиваетесь. У вас здесь физическое упражнение, тут физическое упражнение, поэтому у вас сейчас ЗОЖ такой вот получается. А тут раз еще и полы помыли, и в спортзал сходили, и красоту навели, но сразу все в одном. И самое главное, кто во всем виноват? В хорошем смысле слова, вы.

0: Реклама на русском.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: Мой муж – уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки разные. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

То же самое и происходит после этого первого взгляда, как встретились, влюбились, и давай уже свадьбу отмечать. Майские праздники, они всегда такие, они очень богаты на свадебные торжества. Те, кто уже отгулял, я вас поздравляю, ловите от русского радио вам совет да любовь. И те, кто в ближайшие майские праздники отмечает свадьбу, вас с наступающим, приятных вам предсвадебных хлопот. Ну и когда уже будет момент веселья на свадьбе, включайте нас, русское радио.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Рычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
11: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

не грустно, новая песня Анны Семенович на русском радио. И если вам грустно, ну, воспользуйтесь нами. Мы-то у вас есть всегда круглосуточно русское радио. Стол заказов у нас намечается. Для тех, кому грустно, мы передадим привет, чтобы вам повеселело. Ну, а у тех, у кого сегодня праздник, мы вас, конечно же, поздравим. Координаты московского стола заказов я, Дмитрий Оленин, расскажу вам сразу после выпуска новостей.

0: миллионов 39 тысяч 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо, Автомир!
1: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
1: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
1: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
3: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
4: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности. И риски.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Мир, труд, Теннет. Время майских поездок в разгаре. «Черномор-Авто» при покупке «Теннет Т4» выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне «Теннет Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на «Теннет Т4 Лайн» передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк», не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если ты сильно устал, возьми и сильно отдохни.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На МКАД крупная авария. КАМАЗ, у которого отказали тормоза, снес 14 автомобилей. Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 41-го километра кольцевой автодороги в районе Теплого Стана. По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза. Сообщается, что в аварии пострадали 7 человек, среди них двое детей. Движение на МКАД затруднено. Мировые авиакомпании за 2 недели сократили количество мест в майских расписаниях на 2 миллиона из-за опасения дефицита топлива в ближайшее время. Об этом пишет Financial Times. Согласно данным аналитической компании Cirium, 1000 рейсов были отменены, а некоторые перевозчики перешли на использование самолетов меньшего размера или с более экономичным расходом авиакеросина. Происходящее связано с войной в Иране, из-за которой стоимость авиатоплива выросла вдвое. В преддверии Дня Победы мошенники внедряют новую схему обмана ветеранов и их родственников. Аферисты звонят жертвам от имени сотрудников госорганов и сообщают о якобы положенной им выплате. Чтобы получить ее, нужно назвать реквизиты банковской карты или код из СМС. А узнав эти данные, снимают со счета деньги. Кроме этого, злоумышленники рассылают фишинговые ссылки под предлогом получения медали. Студент из Германии побил рекорд по скоростной сборке кубика Рубика во время свободного падения. 23-летний блогер Том Копке собрал головоломку, прыгнув с парашютом и падая на землю со скоростью более 160 км в час. Ему понадобилось всего 23,3 секунды. Эксперты Книги рекордов Гиннесса зарегистрировали достижение Тома, официально признав его рекордсменом. Новая цель молодого человека – побить рекорд по сборке кубика Рубика во время марафона. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот и стол заказов на русском радио. Всем здравствуйте. Привет, привет, привет. 4 мая сегодня. Меня зовут Дмитрий Оленин. Давайте передавать привет и давайте поздравлять тех, кто сегодня что-то отмечает. Наши мессенджеры работают. 916-00-305-7 номер. Отправляйте сообщение. Не забудьте подписаться, пожалуйста, ну, чтобы все знали, от кого оно летит. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Вот наши координаты, куда стоит направить сейчас ваши мысли, ваши пожелания и ваше хорошее настроение.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения. Русское радио, привет. Поздравляем моего братика Ромку с днем рождения. Ему сегодня 8 лет. Здоровья, счастья, любви. И очень сильно тебя люблю, братик. Будь счастлив. От Анюты это сообщение. Любимому человеку Михаилу. Светлана передает привет. Также Вике. Мы сейчас с ней вместе находимся на работе. Это в поселке Шишовка и Поваровка. От Светланы вам всем приветик. Русское радио. Наконец-то вот сегодняшний стол заказов ужасно ждала, планировала сделать заказ на свадьбу сестры и наконец-то узнаю. А, так сейчас вы про что пишете-то? А, ну про про торт с фруктами у нас стали заказов. Нет, нельзя, нельзя. Можно привет и поздравления передать. Так, что еще? Русское радио, передайте моему любимому мужу Валере привет. Он сейчас далеко от меня, но я очень его люблю и жду встречи с тобой. Скоро приеду. Твоя любимая жена Злата. Привет, поздравляю с днем рождения мою сестру Ирину, самую красивую, умную, милую, и кота Васю, кстати. Привет, все будет у нас обязательно, все будет хорошо. И всем, кто меня знает, тоже привет. Так, еще мамочки моей любимой, Быковой Людмиле, передает привет Лизка. Жизнь прекрасна, улыбайся. А также Екатерине Бардинш, привет. Хорошего дня вам, девочки мои, я вас очень сильно люблю. Привет из Праги в Донецк моему папочке Касьяненко Виктору и маме Нине Мира и добра вам. Привет из Георгиевска моим самым родным и близким. Очень соскучилась. Сейчас нахожусь на работе на Тагульском месторождении. У нас еще здесь зима, пишет Ксюша. Еще коллектив бухгалтерии Готикин поздравляет с днем рождения главного бухгалтера Бекмамбетову Анастасию. Желаем, чтобы в жизни не было ни одной красной строки, а только зеленые поля счастья и достатка. Будьте счастливы и здоровы. От Ирины это поздравление. И от Татьяны поздравление с днем рождения для Балахоновой Иринки Павловны. Пожелаем от всего сердца огромного счастья, солнечного настроения, благополучия, здоровья и удачи. Пусть будут рядом с тобой люди, которые тебя любят и обожают. Всего самого доброго от Татьяны из Могилева, из Беларуси.
0: Реклама.
2: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
3: Какие шины и масло выбрать? В 12 вольт подберут под твой авто. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
4: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Доктор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Доктор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
5: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Смеяться над собой надо так, чтобы другим не повадно было.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анюта взяла в руки мамин телефон. Маму зовут Полина. Сейчас вот Анюта смотрит на маму, там признает, не признает, что про нее речь идет. Моей маме Полине привет, которая едет со мной сейчас в машине. От Анюты: очень тебя люблю, мама. Вот мама сейчас должна улыбаться. А сейчас, да ну-ка, дай сюда телефон. Хорошей вам легкой дороги. Русское радио, здравствуйте. Передайте любимому Володеньке привет от Катюни. Люблю тебя. Привет заводу «Авангард». Поднимите моим работникам заработную плату, пожалуйста. Скоро устроим забастовку, пишут работники завода. Кстати, «Авангард», слушайте, у вас там назревает. Да. Так что давайте, успокойте, говорится, коллектив. И поднимите зарплату. Все, правильно все сказал, да? Так и должно быть. Все, спасибо. Так, Анна Лунякина пишет нам: Русское радио, передаю привет всем близким. Пожалуйста, передайте поздравления. А 11 мая мне будет 12 лет. Анечка, ну, скоро погуляете на дне рождения. Из Вологды сообщение: привет коллективу «Пассажир-сервис» от Натальи. Привет, Русское радио, и поздравления для моей кумушки Виктории Новиковой с днем рождения. Счастья тебе, здоровья крепкого и всего самого хорошего. Пусть все сбудется. Соскучилась очень, жду встречи. Кума Людмила из Борисовки. Евгения пишет нам: Русское радио, передайте, пожалуйста, от меня всем привет. Всем счастья, любви и хорошего настроения. И еще одно сообщение, пожалуйста, моей любимой коллеге Людочке из Ставрополя. Мне тут что-то взгрустнулось. Людочка, давай улыбнись. Все эти рабочие моменты ерунда. Ждем с тобой в пятницу. Всем ставропольцам привет от Надежды. Ну и солнышко тоже ждем.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
1: Ух ты!
3: Круто.
2: Интересно.
1: Да. Не,
3: ну, дикий мед, это, конечно, тоже вкусно.
2: Да.
3: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
2: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
1: Ну, это как термос.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем передавать ваши приветы и поздравления. Меня зовут Дмитрий Оленин. Всех с хорошей погодой здесь у нас в Москве, да? Ой, потеплело наконец-то. С хорошим настроением. И вот что вы присылаете к нам сюда, в стол заказов на русское радио. Привет мастерам смены фасовки. Марина передает привет упаковке сыра и масла. Шевелим ручками, все будет хорошо. Люблю вас, мои курочки, написала Марина. Глебовой Марине Николаевне, волонтеру из группы «Мы вместе» в Менделеевске. Пожалуйста, привет. Ты большая молодец. Хорошего дня всем моим коллегам. И сына своего Егорку очень люблю. А у нас сегодня, кстати, отключили отопление, пишет нам Алена. Русское радио, здравствуйте, поздравляю с днем рождения Старополову Кристину Валерьевну. Дай ей Бог здоровья, счастья и всех благ. Это от Владимира из Москвы. Привет, Русское радио, с открытием шашлычного сезона. Всех поздравляет Максим. Всем отличного настроения и продуктивной рабочей недели. Я думаю, финал недели тоже будет шашлычным. Все будет вкусно и хорошо. Привет любимой жене Барминской Ольге Александровне и сыну Артему от Павла из Санкт-Петербурга. Дорохову Кириллу Николаевичу передаем привет. 2 июня приезжаю в гости. Увидимся. Ура, пишет сестренка Аленка. Поздравления для любимой мамочки Веры с днем рождения. Желаю ей большого счастья, здоровья, безграничной любви и благополучия. Пусть все мечты сбываются, а я буду помогать ей во всем. С любовью, доченьки Леры из Фрязино. Русское радио, любимому супругу Дмитрию, пожалуйста, привет. Желаю всем скорейшего окончания рабочего дня. Это от Екатерины. Денис Прошагин, Санкт-Петербург, передает привет своему другу Сергею Сапронову. Он сейчас в дороге и на работе. Держись, Серега, трудись, не сдавайся. И, конечно же, береги себя, ты мой самый лучший друг. Так, привет в Красногорск от Екатерины. И большой привет дяде Гасану из Тетриса. И давайте еще парочку приветов. Моей жене Гордеевой Евгении, дочке Валерии, сыну Богдану. Андрей Гордеев передает привет. И из прекрасного города Мариуполя привет от Грифона. Всем, те, кто знают, те поймут. Желаю всем замечательного настроения, хорошего понедельника. В особенности хочу поблагодарить свою любимую жену Александру за то, что она у меня вот такая самая замечательная девочка. Спасибо, Русское радио, вам, процветания. Всем хорошего дня.

0: песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет улетает в Санкт-Петербург моим сестренкам, астраханцевой Татьяне и астраханцевой Марине. Такого же вам яркого солнышка и тепла, как у нас в Иркутске. Вечерний Иркутск, вам привет. Оле Говой из города Майского, Кабардино-Балкарии, от Алины Орловой. Привет, расчетный отдел, вы лучшие. Из Якутии привет моему дедушке, передайте Николаю, моему папе, от дочки и внучки Даши. Русское радио, передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения для Кристины Валерьевны Старополовой. Дай Бог здоровья, счастья. От Владимира из Москвы сообщение прилетело. Русское радио, от Олеси, пожалуйста, передайте привет всем жителям города Калязино Тверской области. Привет, Русское радио, от Александра Сазонова из Брянска, моей девушке, будущей жене, Анастасии Легкой. У нас свадьба 12 сентября. Всем, кто нас знает, всем, кто узнал, всем хорошего настроения, всем привет-привет. От Анны, любимому мужу Антоши, от Безумочки, привет, спасибо за перезагрузку, ты самый лучший муж на свете. Наталья пишет нам, Русское радио, здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромнейший привет моему супругу Сергею. Жду вечером, кое-что будет для тебя сюрприз. Так, и еще привет, давайте, вот только что прилетевший. Поздравляю с днем рождения. Передайте, пожалуйста, поздравления девочкам из трехкомнатной квартиры от Юлианы Петровны. Вы прекрасны. Так, Володька, люблю тебя и скучаю. Это от Инески. И сегодня день рождения у мужа Ваньки. Свет очей моих. Мне так повезло с тобой. Замечательный папа моих детей. Манчестер шлет тебе привет.

0: Про шашлык, как мне сегодня хочется, чтобы ты хорошо замариновался, чтобы ты хорошо получился, чтобы хорошо пожарился в хорошей компании и хорошо съелся.
1: И сегодня, и завтра, и послезавтра. Привет, слушай.
0: Да, Иван Соловьев появляется в студии Русского радио. Про шашлык я не случайно заговорил, потому что новая неделя, новые рецепты.
1: Да, новая неделя, новые рецепты. И мы с подписчиками, со слушателями решили, что эта неделя, каждый день у нас будет посвящена какому-то рецепту закуска к шашлыку. Потому что на 1 мая мало кто жарил шашлыки, потому что была непогода. А вот я думаю, что на День Победы шашлыки будут обязательно. Погода будет отличная. И поэтому будем вот сейчас все вот эти 4 дня рецепты копить и готовить.
0: Ой, слушайте, да. Вам предстоящих вкусных шашлыков сегодня в 16:30 первый рецепт на этой неделе. Не пропустите. А я, Дмитрий Оленин, прощаюсь. До завтра. Пока.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: От одной конфетки ничего не будет! Съем 100!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь. Об этом РИА Новости сообщил председатель Народного собрания республики. Руководитель региона избирается депутатами Народного собрания из числа кандидатур, представленных президентом России. Сегодня Владимир Путин принял отставку главы республики Сергея Меликова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначил Федор Щукин. До этого он был верховным судьей республики. Регионам предложили передать часть акцизов с продажи табака и сладких напитков. Законопроект внесли в Госдуму. Изменения хотят внести в бюджетный кодекс. Согласно документу, 90% табачных акцизов предлагается направлять в федеральный бюджет, а 10% – в бюджеты субъектов. Для акцизов на сладкие напитки предлагается распределение в пропорции 83:17. Передача части акцизов регионам, по мнению депутатов, должна повысить заинтересованность в собираемости налога и поддержать легальный оборот продукции. Более половины опрошенных россиян, 56%, хотят возвращения западных компаний. Сильнее всего люди скучают по автомобильным брендам, пишут ведомости со ссылкой на данные исследования. Также в топе запросов западные фильмы, музыка и игры, программное обеспечение, мебель и продукты питания. Среди молодежи от 18 до 20.

0: 29 лет. Доля желающих возвращения ушедших производителей самая высокая – 84%. Мужчины с высокими зарплатами стали чаще уходить с декрета. Их доля выросла с 2 до 12,5%, а абсолютное число – в 6-9 раз с 2020 по 2025 годы. Это показывает статистика Росстата. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком мужчина оформляет в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области или Татарстане. Еще 35% отцов хотят, но не могут взять отпуск. О развитии событий менее чем через час. Далее «Хиты на русском» и Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском.

такой сегодня день, когда в метро можно встретить человека в теплой куртке и теплой обуви, ну потому что он вышел из дома с утра, и человека в шортах и футболке, потому что он вышел из дома уже в обед. Это, кстати, я. Все, открыл шкаф с летней одеждой и очень этому рад, очень этому доволен. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, девочки. Хорошего нам всем настроения. Ну что, мы с вами отлично отдохнули, выспались, посвежели, открыли дачный сезон, прибрались на участке, что-то посадили, что-то уже вовсю растет. Давайте-ка немного поработаем, ну как немного, стандартно, 5 дней, и снова окунемся в продолжительный отдых. Шикарный план, я считаю, ну и, конечно же, слушаем русское радио. «Елка» Татьяна Куртукова с новой песней и прекрасный дуэт Натан и Алсу прямо сейчас на русском.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на

такой хороший аутотренинг от елки. Если вы сейчас в зоопаре, голова кипит, мозг взрывается, вот просто отложите все дела, откиньтесь на спинку стула, закройте глаза, раскиньте руки, и так вот громко. Мне легко, мне очень легко, я ничего не боюсь, я никого не боюсь, я не боюсь никаких трудностей, не боюсь никаких дел, задач, потому что мне легко. Я желаю вам легкости. Пусть вам будет сегодня в первый рабочий день легко-прелегко. Пусть все дела, конечно же, все вот эти вот задачи, которые валятся и валятся, как семечки. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вы слушаете Русское радио, мы для вас, чтобы вам было, конечно же, легко. Отпетые мошенники, Мари Краймбрери с новой песней «Чай вдвоем» уже здесь, на русском.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Песня о Марии Краймбрери, саму Мария все-таки немного подождем. Денек же подождем, завтра придет к нам в гости в шоу «Вечер на русском». Вот у нее и спросим, кого или что стоит все-таки подождать, а кого ждать не стоит, не стоит тратить времени. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. Всем желаю прекрасного настроения и хочу сказать каждому, дождетесь. Каждый дождется свою самую любимую песню. Пожалуйста, «Отпетые мошенники» уже в нашем эфире. Скоро группа «Фабрика». Отличного настроения, отличного дня в нашей компании.

Это просто мечта, когда твоя жена вот такая, все сама и сама. Берешь пылесос, она отбирает. Нет, я сама. На кухню идешь посуду помыть, не пускает. Нет, я все сама. Постельное белье поменять. Проявил желание. И там тоже все сама. Все почему? А все потому, что она считает, что у тебя руки-крюки, что они растут не из того места, что обязательно что-нибудь разобьешь, что-нибудь сломаешь, что-нибудь перепутаешь. Ну ладно, сама и сама, пожалуйста, мы не против. Вы слушаете Русское радио. Давайте сами творить хорошее настроение своими руками. Во-первых, улыбнулись. Во-вторых, сделали погромче. В-третьих, наслаждаемся. Юлия Михальчик с новой песней, группа Hi-Fi и Артур Пирожков. Через пару мгновений Иван Соловьев. Это я, мой вам привет.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Кисель, реавит, для желудка суперхит.
13: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем.
14: Натуральненько.
12: Кисель, реавит, желудок поблагодарит.
15: Не является лекарственным средством.
16: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
18: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
19: Если вы решили вынести из дома макулатуру, самое главное – не начать ее перечитывать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша с нами, а силы ставера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

Обожаю Москву, но особенно обожаю три раза в год. Вот по-особенному. Это в день города, это в новогодние дни и в преддверии Дня Победы, когда столица становится красивой. Флаги, гирлянды, торжественная такая столица становится. Кстати, вот, ребята, туристы, гости столицы, если на День Победы собираетесь к нам в гости, имейте в виду, будет не так жарко, как вот сегодня или завтра, но довольно-таки тепло, до 15-16 градусов. И осадки, нам обещают осадки, поэтому зонтик или дождевик будут не лишними. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев, я желаю всем отличного настроения, шикарной погоды и за окном, и в доме, ну и, конечно же, чтобы у всех все было хорошо. Джонни продолжит эфир, ну а дальше больше.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: миллионов 39 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо, Автомир!
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш.рф. Застройщик ООО «ССКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности. И риски.
4: Характер у меня не сахар, а ты пьешь только сладкий чай. Неужели не ясно, что мы не подходим друг другу?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. 16:30 в центре Москвы ограничат движение транспорта из-за репетиции Парада Победы. Также в районах временных ограничений будет запрещена парковка. В этом году парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники. Участие в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ. При этом авиационная часть состоится. Между тем, с 5 по 9 мая в столице ожидается ограничение связи, интернета и СМС в целях безопасности. Соответствующие уведомления стали приходить от мобильных операторов. Людям рекомендуют пользоваться Wi-Fi. Ранее СМИ сообщали, что 5, 7 и 9 мая будут ограничивать связь не только в центре, но и в пределах Московской кольцевой автодороги. Сегодня открылась продажа недорогих билетов в Большой театр. Специальные цены распространяются на категории «Молодежный» от 14 до 22 лет и 60+, для ветеранов боевых действий. Билеты доступны на оперу Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Цены варьируются от 200 до 1 тысячи рублей. В театре отметили, что грандиозная музыкальная эпопея на сюжет романа Льва Толстого – одна из главных русских опер 20 века. И о погоде. Как и ожидалось, сегодняшний день в столице стал самым теплым с начала года. К полудню воздух в городе прогрелся до плюс 23 градусов. Но уже в четверг пройдет холодный атмосферный фронт, после которого погода изменится. Пойдут дожди, местами прогремят первые весенние грозы. Ночами посвежеет до плюс 7, плюс 12 градусов. Днем не выше плюс 10, плюс 15. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих...

0: сложно.
1: Вот мне не сложно, а мне печально. Слушайте мою историю, историю Ивана Неудачника, как Иван лишился первомайского шашлыка. Ну, что вы думали? 1 мая приехал я на дачу, она у меня под Сергиевым Посадом. Ну, понятно, там холоднее, чем в Москве, но я думал, не настолько же. Приезжаю, а там сугробы, там даже до мангала спокойно не дойти, все в снегу. Поухал, поахал, повздыхал, руками поразводил и уехал домой. Как там говорят, не солоно нахлебавшись. Но сейчас, надеюсь, плюс 23-25, все растает, все будет нормально, все будет хорошо, и на День Победы, ух, отдохнем. Вы слушаете Русское радио. Всем, кто сейчас отдыхает, ну, мы вам немного совсем завидуем белой завистью. Кто сейчас на работе, я вам желаю терпения, сил и, конечно же, хорошего настроения. Для этого все у нас с вами есть, особенно музыка впереди. Ирина Дубцова и Владимир Пресняков. Прямо сейчас Иван Соловьев, это я, мой вам привет.

0: Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: В поиске шин в 12 вольт свежие шины и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

Вот я обожаю решать спорные вопросы, бросая монетку, орел и решка. Особенно, знаете, вот на работе решили с коллегами на обед пиццу заказать, да? Вот пиццу привезли, а мы-то на третьем этаже, а надо спускаться на первый, бросил орел или решка, и все, вот и побежал тот, кто проиграл. Или дома. Кому посуду мыть? И со стола убирать после ужина? Тоже вопрос решаем. В общем, ребята, удачи. Удачи я вам желаю. Вы слушаете Русское радио, это уже большая удача. Скоро послушаем Сергея Лазарева с новой песней. Гости из будущего появятся. И звонки прямо сейчас здесь на Русском. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: новая песня на русском.
1: Через
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Вам так понравилась эта идея всю неделю посвящать какому-то одному продукту или направлению. И я это поддерживаю. Мне тоже это нравится. Поэтому эту неделю я решил посвятить закускам к мясу. К мясу на мангале. Ну, к шашлыку. Все 4 дня буду делиться с вами в рубрике «Чем-то очень вкусным». А вы запоминайте, записывайте и сохраняйте себе эти рецепты. Вот, например, сегодня салат из маринованных овощей. Его приготовить надо либо сегодня, либо завтра. Он как раз к выходным и настоится. Будет еще вкуснее. Поехали. Мелкой соломкой шинкуем свежую капусту. На терке для моркови по-корейски натираем сырые свеклу и морковь. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Теперь все наши овощи тщательно перемешиваем и готовим маринад. Соединяем с водой растительное масло, уксус, добавляем соль и сахар, доводим до кипения и кипящим маринадом заливаем наши овощи. Слегка приминаем, под пресс ставить не нужно. Оставляем вот в таком вот виде остывать при комнатной температуре. А потом убираем в удобную посуду, у меня это была обычная 3-литровая банка, и в холодильник. Уже на следующий день можно хрустеть. Но, если дадите настояться 2-3 дня, будет еще вкуснее. За точным количеством ингредиентов и точными пропорциями маринада я вас жду в своем кулинарном канале в мессенджере Макс, а там вас ждет видеорецепт с описанием подробно. В поиске в Макс наберите Иван Соловьев, вот он я, не забудьте подписаться. Завтра будет рецепт закусочных грибочков с чесночком и зеленью. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: в городах-то сейчас вообще не шумно. Завидуем тем, кто взял вот между майскими праздниками и ушел в отпуск. И правильно сделали. Дышать легче на дорогах. Ситуация намного проще. В офисах не так тесно. Вы слушаете Русское радио. Шикарного желаю всем настроения. Меня зовут Иван Соловьев. Давайте послушаем Диму Билана. Вообще возражений нет. И Дмитрий Маликов появится сейчас в нашем эфире. Хорошего настроения. Оставайтесь с нами. У нас для вас очень много всего.
1: Спасибо.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru, ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
19: Это история нашей семьи.
18: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.
20: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
21: Русское радио.

Вас, дорогие, любимые слушатели Русского радио, без вас не состоится ни один стол заказов в нашем эфире, потому что вы главные герои, точнее, ваши сообщения главные герои с любого стола заказов. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Привет и передавайте, поздравляйте, просто делитесь своим хорошим настроением. Меня зовут Иван Соловьев, стол заказов начнется в 17:00, сразу после выпуска новостей. Напиши мне, напиши. Позвони мне.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». +7 978 555 49 50. Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Раз в год и палка! Селфи.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
5: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Ситуация в Туапсе под контролем. Дополнительных сил для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не требуется, заявили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. В работах задействовано более 700 человек и свыше 60 единиц техники. Волонтеров направляют на менее опасные участки проведения работ. Они задействованы в получении гуманитарной помощи, раздаче средств индивидуальной защиты. И к другим темам. Минпромторг не ждет сокращения предложения компьютеров на рынке страны из-за исключения западных брендов из параллельного импорта. Напомню, с 27 мая через механизм параллельного импорта нельзя будет ввозить в нашу страну компьютеры и комплектующие некоторых брендов. В ведомстве отметили, что аналогичные позиции представлены российскими производителями в достаточном объеме. Эксперты опровергли падение цен на новостройках на 30%. Рынок недвижимости в стагнации, но не более. У девелоперов просто нет запаса маржинальности для столь значительного снижения цен, отмечают специалисты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что до конца года цены на новостройки в стране могут значительно снизиться на фоне резкого падения спроса. Рост цен действительно замедлился, но говорить о снижении пока рано, утверждают эксперты. 23% россиян сменили профессию за последние два года, показало исследование. Большинство получают переквалификацию по смежной специальности. Наиболее активно профессию меняют россияне до 35 лет. Тогда как среди респондентов старше 45 доля ниже и составляет лишь 20%. Большинству новая профессия принесла возможности для развития. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: А еще это время внимания, время любви, можно даже сказать, время заботы о своих

0: близких и родных. А это «Стол заказов» на Русском радио. 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Я Иван Соловьев. Вижу ваши первые прилетевшие сообщения и с удовольствием буду их читать. Юля передает привет классному человечку Арсению Габибову. Крепко тебя обнимаю. Привет любимому мужу Димуле. С днем ангела Александра и Алексея. Здоровья, благополучия и легкой рабочей недели желает Наталья. Иван, привет. Тебе привет и Саше Пряникову тоже привет. Поздравляем вас с днем ангела. О, как. Людмила, город Камыш, нас поздравила. Людмила, спасибо. Вот Саша уже здесь практически рядом, напротив, ему тоже передам привет. Вот он и вам машет в ответ. Привет любимому мужу Леониду. Скорейшего тебе выздоровления. Я тебя очень сильно люблю. Твоя Аня. Дорогой любимый Русское радио, передаю привет Елене, двоюродному брату Евгению, племянникам Роме, Саше, город Урюпинск, Светлане Карнавской большой привет, ее Юре, ее снохе Катюше, ее сыну Максиму, ее внуку Кириллу, город Волжский, от Наташи Маликовой.
1: «Стол заказов» на Русском радио.

0: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
1: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
2: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
4: А что там?
5: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
4: Что, и завтрак включен?
5: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
4: Алиса?
6: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
7: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 11 17 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности.
8: Мир, труд, Тенет. Время майских поездок в разгаре. Черноморавто при покупке Тенет Т4 выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в автосалоне Тенет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Тенет Т4 Лайн, передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк», не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: слушаете лучшее, любимое русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И если вам удобнее зайти на сайт ВКонтакте, сделайте это, заходите, находите нашу группу «Русрадио», видите опубликован пост о том, что стол заказов вовсю работает, в комментариях оставляйте приветы и поздравления. Екатерина передает привет всему городу Красногорску, отдельно дяде Гасану из «Тетриса». Ирина Юрьевна передает привет отделу проверок МИЗО ЛНР, всем желает хорошего окончания рабочего дня. Привет Денису Владимировичу Масюк, который занят во дворе своими делами. Папа и муж, мы тебя любим, твои жена и дочка. Привет Юле Иотченко из Обнинска передает Александр с пожеланием хорошего настроения. Привет Иван, пишет Татьяна. Передаю привет мужу Сергею Бессонову. Мы с детьми всегда ждем твоего возвращения из дальних рейсов. Спасибо тебе. Ой, нет, спасибо вам, Русское радио, и хорошего всем вечера. Дорогое любимое Русское радио, Алина на связи, поздравляет всех с отличной погодой и желает бабушке Зое Васильевне крепкого-крепкого здоровья. Выписали бабульку из больницы, самочувствие пока не очень хорошее, но мы рядом, а значит, ты скоро поправишься. А еще сегодня у дедушки день рождения. Николай Михайлович, живи долго, будь здоров. Я вас люблю, ваша внучка Полина.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Кварц

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары. Товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Внедорожник – это автомобиль, который способен застрять там, куда другой автомобиль просто не доедет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Катюша желает всем хорошего весеннего настроения, а привет передает любимому мужу Артуру Денисенко. Люблю его безумно, он у меня самый лучший. А еще летит привет в Пензу, семье Терентьевых, Саше и Катюше, их деткам Полине, Жене и Юле. В город Клин привет улетает семье Грибоедовых, сестрице Юляшке, скучаю и люблю. Привет, Русское радио, поздравляю Елену Есипович, Есипович, с днем рождения. Она живет в городе Волжском. Поздравляю. Желаю, чтобы твоя косметичка как можно дольше не превращалась в аптечку. Желаю, чтобы этот кошелек толстел, а не талия. Чтобы из зеркала на тебя смотрела самая обворожительная красавица. И пусть рядом всегда будут крепкие и сильные руки, способные носить такое счастье. Надежда из Москвы поздравила. Очень креативно, Надежда. Вы большая, молодец. Огромный привет любимому супругу Константину Черчага. От Юлии. Привет своим соседям Лукьяновым, село Ольховка, передает сосед Сергей М. Привет, любимое Русское радио. Кирилл из Казани передает привет всем людям на этой планете. И родным на Алтае в Барнаул передает большой-большой привет. Желает всем хорошего настроения и шикарного наступающего вечера.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: двоюродного брата Антона Путинцева. С днем рождения! Поздравляет Никита. Желаю тебе здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия и исполнения всех-всех-всех желаний. Ой, Русское радио, а у меня сегодня день рождения, бе-бе-бе, Алена Одинецкая пишет. А я передаю привет своей семье, мужу и детям и собираюсь домой с работы. А город Старый Оскол, это Алена, видимо, так напоминает. Мужу и детям, встречайте именинницу, я еду домой. А, дорогое Русское радио, большой привет всем слушателям. Шикарного настроения абсолютно всем. Отличного вечера желает Тамара Захрепина. Привет лучшему мужчине Альберту М. Скорее выздоравливай. Хорошего тебе настроения и наипрекраснейшего тебе вечера. Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех слушателей Русского радио с днем птиц. Хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения и любить птиц, а также защищать птиц и делать им кормушки. Виктория, какая вы молодец! А, любимое Русское радио, всему Дворцу культуры фестивальный города Таганрога большой привет. Пусть рабочие будни будут только легкими и веселыми. Отдельный привет коллегам Полине Максимовне и Алексею Леонидовичу от Софьи.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай. Только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Статнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
15: Звук — это музыкальный сервис.

0: нас Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Жена хотела норковую шубу. Я подарил кроличью. Будет год норки, подарю норковую. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Самые счастливые в мире, это, конечно, слушатели Русского радио. Особенно, когда ты в нашем эфире слышишь привет в свой адрес. Правда же? Добрый вечер. Хочу передать привет родителям, маме Нине, папе Виктору из Липецкой области и доченьке Марусе. Люблю вас, мои дорогие. Вы мое богатство. Желаю счастья, здоровья. Пусть вас радует каждый день. И еще привет хочу передать подруге Нике. Ей теплого и уютного вечера. Все обязательно будет хорошо. Обнимаю, целую. Ваша Юлечка, город Липецк. Привет, Иван, привет всем радиослушателям Русского радио. Поздравляю с днем рождения брата Вячеслава Зимина. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья без границ, энергии на все планы и побольше поводов для улыбки. Твоя сестра и Валентина из ЛНР. И давайте финальное сообщение на сегодня. Дорогое, любимое Русское радио, передаю привет моему Артуру. Артурик, ты далеко от меня, но твоя забота и любовь нас сближают. Я тебя люблю, твоя Флюза. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши добрые, классные, теплые сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А прямо сейчас в эфир врывается он, Александр Пряников.
2: Ворвался. Привет. Ох, ворвался от души. Здорово, дружище. Здравствуйте все, кто сейчас правильно делает, что не смотрит телевизор на даче, потому что надо сесть на диван, а здесь можно ходить по участку, понимаете, слушать Русское радио.
0: В чем вообще, вот в чем угодно, в дачной моде.
2: Да.
0: Не париться на эту тему.
2: В чем смысле, если вы даже...
0: Мать родила.
2: Да. Я к тому, что делать вид, что ты занят каким-то делом. А по большому счету, знаешь, как вот на майские работать, все разъехались из Москвы. Слышишь? Обожаю, друзья мои. Ты, кстати, заметил, что становится с дорогами, ну, по крайней мере, в Москве. Да чего ж там в Москве? Во всех крупных городах на майские праздники.
0: Да даже воздух становится чище.
2: Вот потому что, наконец-то, друзья мои, те, кто остались в городе, вы заметили, что движение в городах становится именно таким, каким его задумали градостроители.
0: Изначально.
2: Потому что, оказывается, все эти десятиполосные проспекты, развязки, эстакады, это реально работает. Но для этого нужно было всего лишь одно условие, чтобы 2/3 населения города собрали рассаду мангалами с криками «Ура, свобода!» Уехали за МКАД. Люблю вас!
0: Но, как понимаете, мы остались, мы стоим на страже вашего шикарного настроения, и вечер на Русском состоится в любой день недели, в любой праздничный, не праздничный, при любом раскладе.
2: Так оно и есть. Сегодня, друзья мои, опять погружаемся в ностальгию, в музыкальную ностальгию, я бы вот сказал бы это точнее.
0: Но.
2: Потому что тема сегодня — ваша первая кассета, ваш первый диск. Что на нем было записано?
0: А
2: что это была за группа?
0: Может, даже первая пластинка.
2: Первая пластинка, да. Ага. А, да, извини, у нас тут разность
0: первая
2: поколений.
0: Первая бобина.
2: У нас тут разность поколений.
0: Что там до этого еще было?
2: Бобина.
0: До бобин что было?
2: Ну, до бобин были. А все сразу, все началось.
0: Нет, бобин все началось.
2: Был проволочный такой, на котором Эдисон говорил первый, второй. Понимаешь, была проволочная. Потом были что там, патефоны. Потом уже, друзья мои, пока мы здесь позоримся на всю страну в знании истории аудиозаписи. В день радио, по-моему, да, или у нас...
0: Четверг у нас будет.
2: Опозорились еще и в знании календаря, друзья мои. Все, в общем, все карты в руки, вернее, диски, альбомы, все в руки вам. Вспоминайте, что за группа там была записана. Почему вы заживали эту кассету до такого состояния, что было потом ощущение, что этот певец из-под воды потом поет. Помнишь, как...
0: Да.
2: Но слушали.
0: Я еще помню, склеивали скотчем, конечно же, рваную пленку. 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах. Пишите в личных сообщениях, что было, кто был на вашей первой кассете или пластинке.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: 1 039 900 рублей. Подробности в G-Tour Автомир Симферополь. Улица Героев Сталинграда, 6В. Спасибо, Автомир! Аккумулятор подводит. В 12 вольт мощные АКБ с проверкой и установкой. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В Жигулиной роще весеннее обострение? Прелестно.
2: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО ССКГ. Неофертно. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мистер Норрис, азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
4: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Доктор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Доктор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
5: Предложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера по делу продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только русский человек поймет огромную разницу между «буду через два часа» и «буду часа через два».
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
9: Что слушает страна?
10: Сладкий вкус.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься развитием и применением ядерных технологий в области медицины. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Также глава государства поручил увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах на направлениях, связанных со специальностями в биоэкономике. Правительство списало долги 21 региона на сумму более 114 миллиардов рублей. Среди регионов, которых коснется мер поддержки, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Мордовия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. В Кабмине пояснили, что указанные регионы перечислили значительный объем своих бюджетов на инженерные работы и запуски новых проектов на своих территориях. В стране предложили ввести парные больничные для супругов. Введение новой нормы, по мнению общественников, помогло бы поддержать семьи и ускорить восстановление заболевшего, а также сохранить финансовую стабильность. Многие вынуждены брать отпуск за свой счет или отгулы для ухода за близким. Действующие правила не позволяют здоровому супругу взять больничный. Исключение составляют лишь случаи тяжелых заболеваний или уход за детьми. После 27-30 лет россияне чаще откладывают деньги, пишут из ведомости. В среднем им удается собрать около 500 тысяч рублей на вкладах. При этом 30-летние чаще других возрастных категорий россиян используют кредитные продукты – потребительские кредиты, ипотеку, автокредиты. После 30 люди обращаются к банкам за заемными средствами значительно реже. На первый план выходит стабильность и здоровье. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: и сейчас. С вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Надо как-то разукрасить этот вечер, друзья мои. Сколько надо. Подкачаться надо. Ну смотри, ну наконец-то пришло настоящее тепло. Солнце вышло из спячки и шандарахнуло по всем нам изо всей силы.
2: И мы такие в шортах, в футболках, в летней обуви сегодня приперлись на работу.
1: И какая возникает первая мысль, когда такое солнце? Романтика?

0: хочется жить. Нет, первая мысль: господи, какие же грязные у меня окна.
1: Кошмар какой-то, да. Это да, это ужас просто.
0: А вторая мысль: какой же я бледный. Я такого цвета, как будто всю жизнь жил в подвале, питался мелом. Мелом, почему я такой невесенний? Да. Так что, друзья мои, ну мы здесь для того, чтобы забыть о весеннем, о витаминозе, о немытых этих самых окнах, о сгоревшем мясе. Наверняка в мангале там у вас бултыхается пару килограммов того, что не успели доехать. Доесть предыдущие дни. Обо всем этом забываем и обсуждаем важную тему.
1: Давайте сегодня вспомним, ну, тема ностальгическая, мы это любим, вспомним свою самую-самую первую пластинку, кассету или диск. Кто из артистов был записан? Что там была за музыка? От чего, от кого вы фанатели? Вот это, пожалуйста, пишите нам истории 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах, в личные сообщения. Да?
0: Да, пишут. Читаем?
1: Ну, давай, конечно.
0: Алексей из Твери. Моя первая кассета, мой ты хороший, это скутер. Купил я на рынке в 1998 году мужика, который торговал рыболовными снастями. До сих пор помню запах мотыля от вкладыша. Пускай, а где еще должен продаваться артист, чей главный хит? Какой? Как звучит?
1: Ну, давай напомнить, а
0: получится. How much is the fish? Понимаешь? How much is the fish? Конечно, в рыбном отделе.
1: Интонация другая немножко была.
0: Я сейчас просто поберег приемники.
1: Любовь Суханова вспоминает свою первую пластинку, но ей совсем было мало лет, 3 годика. Она слушала у бабушки с дедушкой в деревне «Сказка, голубой щенок». Вот сейчас вспомнила, вы тему задали, я вспомнила. Хочу мультик пересмотреть, поностальгирую.
0: Сказки слушать. Ну, давайте еще сказки вспоминать. Давайте лучше сразу с танцулик, с музыки. Сказки — это, конечно, хорошо. В 12 лет выменила у подруги кассету «Натали».
1: Ай, «Ветер
0: с моря дул». На пачку редких наклеек, внимание, с Леонардо Ди Каприо.
1: Класс.
0: Подруга до сих пор считает, что это был лучший обмен в ее жизни. Слушайте, Леонардо Ди Каприо не для того тонул на «Титанике», чтобы поменять вкладыши с ним на песню про беду, понимаете? Нагонял беду вот это все.
1: Ребятки, ждем вашей истории. Еще раз напомню, номер 8-916-003-105-7. Первая пластинка, первый диск, первая кассета.
2: Вечер.

0: Мама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Привет, куда едешь? Эх, а мог бы в московский.
2: А что там?
3: Новые номера и виллы с приватным бассейном и сауной. Представь, просыпаешься, завтракаешь и ныряешь в свой бассейн.
2: Что, и завтрак включен?
3: Ультра все включено. Джакузи, спа, напитки и круглосуточное питание.
2: Алиса?
4: Маршрут перестроен. Отель «Московский».
0: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Мощный пикап для бездорожья. «Хуанхай N7». Тонна груза, полный привод, автостар, укромная, Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
9: Если вы хотите похудеть, не ешьте всего лишь 3 вещи – белки, жиры и углеводы.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Вечер на русском.
1: И, конечно же, ваши истории и ваши сообщения на заданную тему. Мы сегодня вновь ностальгируем, вспоминаем свою первую пластинку, первую кассету, первый диск, кто из артистов, собственно, звучал у вас.
2: Звучал.
1: Наталья из Волгоградской области вспоминает 86-й год. В деревне появилась пластинка Бонни М. Кстати, вспоминает Наталья. Надо у папы спросить, где он ее раздобыл. Вот это было круто. Она, кстати, эта пластинка до сих пор у нас лежит в одной стопке вместе с Высоцким и Анной Герман.
2: Обнимемся. Потому что у меня папа, так сказать, как музыкант мирового класса и меломан в том числе. И, естественно, было полно дома хорошей аппаратуры. И моя первая, моя бобина. Ага. Бобина первая на одной стороне была. Абба написана, ну, да. Записана на второй Бонни М.
1: Супа-трупа, бинзангона,
2: буба-буба. Бинзангона, blind me. And I feel true. And... Ну ладно, ладно. На русском радио или где? Вот, по-русски. На русском радио. По каким?
1: Варвара жарит кур, да. Если по-русски.
2: Здравствуйте, мне было около 9 лет, когда я стырил у брата кассету. Чтобы замаскировать под свою, я наклеил на нее картинку из открытки. От открытки. На кассете был «Сектор газа» и «Мальчишник». Вот это было круто. Да. Брат меня не рассекретил. Я довольный слушал эту кассету от Виктора Михайловича. Знаете что, Виктор, это, конечно, гениально. Заклеить «Сектор газа» открыткой с котятами, это, как, я не знаю, обернуть в обложку от сказок Пушкина бутылку самогону, понимаете? Цинично.
1: Сообщение от Екатерины. В 13 лет влюбилась в Славу Жеребкина из группы «Нана». Бегала на все их концерты в Сочи. Я уже вот сейчас замужем, но иногда включаю их песни. Ноги сразу начинают танцевать. В общем, делаю вывод. Лучше группы «Нана» в старом составе из 5 солистов до сих пор никого нет.
2: Это мы сейчас взбередим этот муравейник. Сейчас все группы, все поклонники начнут писать. Моя первая кассета.
1: 8-916-003-105-7. Номер для ваших сообщений. Ждем вашей истории, ребят.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
14: Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, это стол, к которому она крепилась. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
15: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
16: А давайте поиграем. Давайте.
17: Да, да, давайте.
16: Вечер на русском.
17: Проверим, ой, насколько вы хорошо соображаете на четвертый день майских праздников.
16: Вечер на русском. Это шоу так у нас называется. Видишь, вообще не соображаю. Вечерний замес игра называется. Вот.
17: Так, этот Соловьев сломался.
16: Сломался, да. Да, вот зашел следующий. Значит, что мы делаем? Мы даем вам задание. Ваша задача, ну, во-первых, дозвониться, а во-вторых, дать как можно больше вариантов ответов на заданную тему. Вот.
17: Да, да. Потому что это все, ну, проще уже не придумать, друзья мои. Правила просты, как устройство лопаты. Назвали 5 слов, забрали светильник. Назвали 10 слов за 30 секунд. И светильник забираете, и колонку. Слушайте, по-моему, это самый легкий способ обновить технику в доме, не вставая с дивана.
16: 8-495-995-105-7. Звоните, удачи.
15: Вечер

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Юлия из города, где каждый поход в магазин за хлебом – это буквально экскурсия по объектам ЮНЕСКО. Город Псков. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юля. Мы сегодня со слушателями вспоминаем нашу первую пластинку, первую кассету, первый диск. У вас что первым было?
2: Пластинка была в детстве, в далеком, да, где пела песню Поплавская, Стехановича. Нет у меня сестренки.
1: У меня сестренки нет.
3: Группа Веросы.
1: Я уже думал, Поплавская, мне кажется, она кроме... Ну, понятно, то против кроме крокодилов больше ни о чем не пел. Да, да, были такие милые белорусы. Они вообще не выглядели как люди, они выглядели как люди, которым противопоказано на сцену выходить. Помнишь, она в очках похожа.
3: И все время со свистулькой.
2: Да, да, да.
3: Ой, эмоции.
2: Сейчас не был не очень приглядный, но...
1: Крутые, крутые.
3: А, Юля, ну давайте теперь к нашей истории. У нас вечерний замес, у нас игра. Мы сейчас вам дадим задание, у вас будет 30 секунд, чтобы на это задание дать как можно больше вариантов ответов. А задание будет такое. Вам нужно за 30 секунд назвать как можно больше геометрических фигур. Ну?
2: Поняла.
3: Ну? Ну?
2: Нужно уже начинать
3: разговаривать? Да, время, время. Давайте.
2: Параллелепипед, треугольник, квадрат, параллелограмм.
3: Еще. Круглое такое.
2: Круглое.
3: Да есть еще.
2: Ну, квадрат был.
1: Был. Был. А если 5 углов, то что?
3: Пятиугольник, например. Шестиугольник, например. Восьмиугольник, девятиугольник. Поздно зажигание включилось, поздно. Я насчитал, по-моему, 5 предметов насчитал. Юль, ну вы не расстраивайтесь. Между прочим, светильник от русского радио – это очень круто.
2: Чудесно, спасибо.
1: А вот небось, учительница, небось, в школе говорила, вот тебе геометрия никогда не пригодится, небось. Вот пригодилась, пожалуйста.
2: Никогда, нелюбимым был предмет геометрии.
3: Но тем не менее, он вам принес светильник. Кому привет и передадите?
2: Ничего страшного. Городу Пскову.
1: Отлично.
2: Жителям, отдыхающим, туристам, которых очень много на наши майские праздники приехали в наш славный город Псков.
1: Конечно.
3: Много туристов, много денег.
1: Город красивый, в общем-то, древний город. Сколько ему там уже? 1100 лет. Да, да. Это уже этот город решал важные государственные вопросы, пока остальные люди в мире учились, по крайней мере, не есть друг друга при встрече.
3: Юль, спасибо вам за игру.
2: Однозначно, спасибо.
3: Хорошего вам вечера, всему Пскову большой привет.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: танцевать. А ну перетанцуй меня.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Сегодня у нас тут прям хоть это окошки открывай, цветомузыку вешай. Не светомузыка именно, а цветомузыка, как ее в свое время называли, когда в виде этих фонарей выступали выковыренные фары от Волги, понимаете. Сегодня обсуждаем ваша первая пластинка, ваша первая бобина или кассета, что на ней было записано и что в вашей жизни под эту музыку случилось, за что вы ей благодарны.
3: А вот сразу три в одном у Ирины Тиховской. Значит, пластинка была Виктор Цой, кассета «Ласковый май», а бобина Игорь Тальков.
2: Вот. Так, еще раз, кассета.
3: На пластинке был Виктор Цой, на кассете «Ласковый май», на бобине Игорь Тальков.
2: В общем, все этапы, все этапы подросткового взросления в 90-е. Сначала ты ходил по Арбату в длинном пальто и раздавал листовки. Вот, потом что там еще, под Цой. Потом ты сидел и значит, на кухне что-то там.
3: Под гитару.
2: Под гитару рычал. Но руки,
3: а потом зажигал.
2: А под руки вверх ты уже...
3: «Ласковый май» там был.
2: Да, внуков себе вообще планировал. Вот. Так, а я настолько древняя мама, без подписи, что моей первой кассеты был, сейчас многие за сердце схватятся.
3: Ну-ка.
2: Первый альбом «Иванушек». Галина, ну прекратите. Древняя дама — это когда вашей первой пластинкой был Людвиг ван Бетховен, понимаете, который он лично записал и вам по почте прислали. А «Иванушки» — это не древность, это классика.
3: А у Елены Васильевой во времена ее молодости была очень популярна рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда». Слушали на кассетах, на магнитофоне. С трудом можно было достать, но можно было. Это было очень давно, сообщает Елена.
2: Это именно поэтому ее и слушали. Я вам скажу, что ты знаешь эту оперу,
3: да,
2: «Иисус Христос, Суперзвезда»? Я в том смысле, что если ее можно зайти и купить, ты ее, конечно, так просто не послушаешь. Mm-hmm. Там основная ценность заключалась именно в том, что нужно было это добыть, вот эту сложную музыкальную форму.
3: 8-916-003-105-7. Номер для ваших сообщений. Мы ждем истории на тему «Первая кассета, первый диск, первая бобина». Пишите. Mm-hmm.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Статнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
15: Я за Родину воюю! За Россию!
14: Для лиц старше 12 лет.
16: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
17: Спасибо, мам! Рекламная

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Какая приятная штука. Читаем ваши сообщения, даже свои истории тоже вспоминаем. Спрашиваем, какая первая пластинка, первая кассета или диск у вас были. Вот есть история. 89-й год. Мы так. С сестрой... Светлана пишет. Ой, нет, не Светлана, Людмила. Мы с сестрой слушали первые пластинки песни из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера». А еще песни из «Юнона и Авось». Красивая, замечательная музыка навсегда осталась в памяти. Да, правда, правда, правда.
2: То есть вот смотри...
1: Тысяча чертей.
2: То есть смотри, какой путь проделала... Как бы это назвать-то, Иван, помоги.
1: Ну?
2: Прогрессом-то не назовешь. Ну вот от «Юнона и Авось» ты меня на рассвете разбудишь проводить. Не
1: выросла, повзрослела.
2: И теперь вот молодежь-то вот слушала тогда вот то, а сейчас что слушает, понимаешь?
1: Ой-ой-ой-ой-ой, русский. Радио сейчас слушает.
2: Ну не все, кто слушает русский, мы их не трогаем. Это лучшие люди в мире. Они обсуждение.
1: Сидите тихо и спокойно.
2: Да. Добрый вечер, дорогое русское радио. Моя первая кассета была кассета Ирины Аллегровой. Альбом «Угонщица», если память не изменяет. Это был далекий 95-й год. А внимание! Ты был мечтой моей хрустальной. Знаешь, кто сообщение прислал?
1: Кто?
2: Дмитрий Казаков.
1: Да ты что?
2: Ну, в смысле, не какая-нибудь 40-летняя разведенка, понимаешь, а мужик, понимаешь?
1: Я тебе хочу сказать, мужики тоже фанатели по этим песням, только так потихоньку, чтобы никто не видел, никто не знал.
2: Ну, я имею в виду, что, если в 95-м году пацан слушает Аллегрову, и вот этот вот про «угнала тебя, я угнала».
1: Ну, он представляет себя на место того, кто вот кого угнали.
2: А, кого угнали.
1: Ковбой такой, его там вжем погонять взяли. А сообщение от Люды, от Людмилы. Нет, не от Людмилы, от Светланы. Что всем путаю сегодня имена.
2: Ну.
1: Пластинка Modern Talking 3 рубля 75 копеек стоила. Кассета была первая с группой «Технология». Боже, как давно это было. А еще на бобине была группа «Каролина». Потом, когда к нам в город приезжала эта группа, я ходила на концерт, на билет, между прочим, заработала сама.
2: Modern Talking у нас, конечно, возник впервые.
1: Братцы, люи.
2: Когда я услышал, я помню просто свои первые ощущения, когда я услышал первые аккорды группы Modern Talking, у меня первая была мысль, что все, более совершенной музыки невозможно написать.
1: И не будет.
2: Все, вот это финал танцевальной музыки, и что-то еще прекраснее придумать невозможно. Вот какие у меня были первые мысли.
1: Давайте, ребят, продолжим эти эмоции приятные во втором часе в 19:00. Первая пластинка, кассета, диск. Кто это был? Пишите 8-916-003-105-7. Вернемся в 19:00.
0: Вечер

0: подожди.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Диски потеряли вид? В 12 вольт литые диски и шиномонтаж. Большой выбор и отличный сервис. 12 вольт. Русская 140/1. Приезжай сейчас.
7: Мир. Труд. Теннет. Время майских поездок в разгаре. Черномор-Авто при покупке Теннет Т4. Выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок. В автосалоне Теннет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. 8-978-240-40-40. Указана максимальная выгода на Теннет Т4 Лайн. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Кабмину подготовить предложение по обновлению федеральных образовательных стандартов и учебных программ, в том числе с внедрением искусственного интеллекта, передает Регнум. Ранее президент отмечал, что внедрение нейросетей в образование требует осторожного и сбалансированного подхода. При этом такие технологии не должны приводить к упрощению и искажению учебного процесса. В Госдуме предложили бесплатно менять железнодорожные билеты, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки или отмены авиарейса, пишет ТАСС. По мнению авторов инициативы, при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд, либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. Почта России изменила работу сервиса отслеживания. Теперь пользователи видят информацию только об отправке и прибытии. Сведения о промежуточных этапах, например, прибытии в сортировочные пункты, больше не отображаются. В компании объяснили нововведение упрощением интерфейса после запросов пользователей. В организации также подчеркнули, что полная история перемещений по ссылке недоступна, но сохранена во внутренней системе. Ученые доказали, что ультраобработанная пища, такая как чипсы, не только способствует набору лишнего веса, но и напрямую влияет на работу мозга, ухудшая когнитивные способности. Как пояснили специалисты, ультрапереработка разрушает природную структуру продукта и способствует возникновению потенциально опасных веществ, которые, в свою очередь, создают трудности с фокусировкой и повышают риск деменции. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня рассуждаем о тех временах, когда музыка была осязаемой. Когда, если артист выпускал альбом, его можно было купить и потрогать руками, а не вот эти ваши стриминговые что-то там в облаке кнопкой ткнул, понимаешь? Я купил себе альбом. Нечего поставить на полку, альбом не считается купленным. Сегодня мы обсуждаем, что было записано на ваших первых кассетах, бобинах или о чем были ваши первые диски.
2: Вспоминает Виктор. 1973 год. Я закончил 9 класс, купил журнал «Кругозор», в котором была гибкая пластинка с песнями группы «Цветы». «Звездочка моя ясная», «Спи, ночь в июле только 6 часов». В общем, затер, как говорится, ее до дыр.
1: Вот, можно было купить журнал и, да. и там между листков вот эти
2: синенькие,
1: еще и пластиночки.
2: Гибкие пластинки вот
1: пластиночки
2: эти были, да.
1: Послушать. Так, добрый вечер, моя была первая пластинка Дмитрий Маликов. Там были две песни, эти были в журналах голубые такие. Вот я же говорю, мы же не договаривались, еще было его фото. Я в те времена была его фанаткой. Как же мы с сестренкой слушали эти песни, 90-й год. Потом появился Шатунов Юрий, прямо воспоминания из ранней молодости от Олеси. Голубые пластинки, журнал «Кругозор». Вершина советских технологий. Вершина.

0: Друзья мои, она была настолько тонкой, что можно было использовать как пластинку, как, не знаю, подставку под кружку с горячим чаем. Все равно было не жалко.
1: Леночек пишет: моя первая пластинка была с песней «Солнечный круг, небо вокруг». А кассета была, там была записана Марина Журавлева. А группа «Фристайл». Первый кассетный магнитофон «Весна». Помню, что очень долго не получалось записать песню «Ты мой бог». Все скрипело, не на те клавиши нажимала, пленку зажевывала. А вот что касается дисков... Стас Михайлов, пишет Лена.
0: Господи, какие у всех...
1: разные вкусы музыкальные.
0: Да не то даже разные вкусы. В какое разное время все повзрослели.
1: Да-да-да.
0: Первый диск Стас Михайлов.
1: Да.
0: Господи, я уже к тому моменту...
1: Дедом стал.
0: Соседи по лифту распугивал звуками хрустящих коленей.
1: Ждем ваши истории, друзья. 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения.
2: Вечер на русском.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Реклама.
1: Ищите офис в Симферополе и не хотите ждать окончания стройки? Бизнес-центр «Крымский» от федерального застройщика «Интерстрой» уже сдан и работает. На первом этаже флагманский супермаркет, на верхнем – спортивная школа. Современные офисы с ключами. Начать работу можно сразу после покупки. Сейчас действуют скидки и длительная рассрочка. Подробности и условия рассрочки по телефону 8 800 775 1117 или на сайте interstroy.rf. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Крымск». Акция действует до 1 июня 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В «Жигулиной роще» весеннее обострение? Прелестно.
3: Хотите комфортно жить в современном микрорайоне «Жигулина роща»? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 31 мая при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж. Улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
7: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
8: Мы открылись. Официальный автосалон «Хавейл» проекта компании «Дактор» теперь в Крыму. В наличии автомобили «Хавейл Сити» и «Хавейл Про» с ПТС. В честь открытия специальные цены, выгодные кредитные программы, высокая оценка по трейд-ин и подарки при покупке. Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. «Дактор». Официальный автосалон «Хавейл». Плюс 7-978-555-49-50.
4: Приложение действует с 27 апреля по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж. Количество подарков ограничено. Кредит предоставляет «Аутебанк». Полные условия уточняйте на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: До сих пор не понимаю, у меня сильная усталость или слабая мощность?
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
11: Русское радио. Все будет хорошо.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Продолжаем нашу милую беседу, наш милый разговор. Если вдруг кто только включил русское радио, мы сегодня вспоминаем свои первые кассеты, диски, бобины. Вспоминаем тех артистов, от которых фанатели. Вот тогда, когда слышали этот приятный скрип пластинки.
2: Да. И кто именно сформировал наши музыкальные вкусы, под чьим влиянием это произошло? Добрый вечер, мальчики.
1: Привет.
2: Нравится мне. У меня родители предпочитали винил. И именно моей первой пластинкой стал альбом Modern Talking Cherry Lady. Обожаю их до сих пор. От Нины. Да нет, все хорошо. Потом Cherry, Cherry Lady. Confusion. Вообще, до сих пор не выучил английский.
1: Дитер Болин, Томас Андерс.
2: Слушайте, это хорошо, конечно. И треки крутые, и ребята, они отличные. Все бы хорошо, если бы, конечно, не помнить о том, что Томас Андерс уже, конечно, не тот жгучий брюнет. Да и Дитер Болин, видел, как он выглядит?
1: Дитер Болин, да. Но Томас Андерс надо отдать должное. Он такой активный, до сих пор активно гастролирует, держит себя вроде бы в руках.
2: Но Болин выглядит, как будто его забыли на солнце в 80-х. И до сих пор, в общем, он там лежит, загорает. Такой прям красный парень, как Трамп.
1: Александр из Новороссийска возвращает нас в Россию. Привет, Русское радио. Первая кассета. Кассета была. Группа Кармен. Фанател.
2: Хорошо. Тогда Кармен ворвались на танцевальный рынок. Все эти, это самое...
1: Кожаные косухи, вот это всё.
2: Listen to you.
1: Ты что, то же самое спел?
2: Да я перепутал. Да, все хотели быть похожим на Modern Talking.
1: Да.
2: Но это, конечно, когда они с Титомиром тогда вышли и всех порвали вообще, ребята. Красоты. Красавцы вообще молодцы, ребята. Так, что у нас еще? Так, и A-Type. Помнишь такую группу?
1: A-Type.
2: Группа Нэнси вспоминает.
1: Ой, этот дым сигарет сментола.
2: Опять, значит, Modern Talking. Причем с опечаткой прислали Modern Taking. Звучит как современные захватчики. Это лучшая опечатка, мне кажется, в истории эфира могла быть. А, Буланова.
1: Не плачь.
2: Моя первая кассета Тани Булановой. Еще помню, с большим удовольствием слушал альбомы «Руки вверх», «Иванушек». Тексты песен записывали сестрой в специальный блокнот.
1: Песенник он назывался.
2: Прям так и вижу, типа, крошка моя. Так, тихо, пауза. Крошка моя.
1: Да, так и было.
2: Я по тебе скучаю.
1: А еще же из журналов вырезали вот эти вот тоже всякие там картинки, тоже в этот песенник вклеивали. Ну, красота же была.
2: Да, красота. Куда все делось?
1: 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах. Вспоминаем первую пластинку, первую кассету, первый диск.

0: Реклама на русском.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим советам. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ща на русском.
1: Все слушали одно и то же, сообразно своему возрасту, вне зависимости от того, на каких носителях эта музыка выходила. Mm-hmm. Вот к какому выводу, пока мы приходим. Mm-hmm. Изучая общественное мнение, беря информацию у вас, радиослушатели уважаемые, на вопрос, какую музыку услышали, какая, в общем, у вас была первая кассета и какой был первый диск.
2: У Екатерины немного не в ту сторону история, но я все равно ее прочитаю. Как она запомнила свою первую пластинку. А первая пластинка была Высоцкий. Мы были детьми, ничего, конечно, не понимали в музыке пока, но вот придумали этой пластинкой поиграть в игру по фрисби. Она раскололась, спрятали осколки за батарею, естественно. Все это раскрылось, мы были жестоко и жестко наказаны все четверо.
1: Потому что нельзя было скачать, конечно. Я же говорю, нельзя было повторно скачать. За музыкой
2: не
1: нужно было...
2: пластинку не склеить тоже.
1: Да, за музыкой нужно было идти физически приобретать, и артисты тогда, мне кажется, по-другому себя ощущали. Они как сейчас эти биологические приставки к собственным облачным сервисам, понимаете? Mm-hmm. Моя не слишком сложно для...
2: Нормалды.
1: Аллочка из Сочи, наша постоянная слушательница. Моя первая кассета — это был Алексей Глызин. Знаменитые очень песни. Ты не ангел, зимний сад, зимний сад.
2: Вечер в Соренто.
1: Моя первая любовь в телевизоре и в жизни. Потом его гастроли в городе Сочи. Наш красивый, бурный, курортный роман. Что? При алом закате и морском бризе. Аллочка Сочи. Это как-то звучит пугающе.
2: А с кем роман-то у него был?
1: С Глызиным, судя по этому самому.
2: Да ты что?
1: То есть ходила она с ним по, значит, концерту по берегу с вот этим Черным морем и слушала, как он ей про зимний сад там в уши задувал.
2: Ой-ой-ой.
1: Везет, везет.
2: Елена.
1: Слушай, а песню «Ты не ангел» он случайно не после свидания с вами написал?
2: Ты не ангел.
1: Но для тебя, но для тебя стану звездой.
2: Елена пишет. Хелена сообщение прислала. Мне родители подарили первый кассетный магнитофон на день рождения и кассету. А там были группы «Форум» и «Электроклуб».
1: Ну, еще один, да. еще один у нас музыка из тех времен. Да. Так, добрый вечер, любимое радио. Моя первая пластинка — «Сказка Алиса в стране чудес» с песнями Высоцкого. Uh-huh. Что-то не... Кто такая? Что-то не помню. Слушал ее в 6 лет до дыр, пока не треснула. До сих пор кажется, что чеширский кот пел голосом моего бати. Как бы не трезвого бати Никита. Знаете, Никита, мне кажется, все бати в определенном состоянии начинают петь голосами Высоцкого рано или поздно, даже если они не знакомы с его творчеством.
2: Ждем вашей истории. Первая кассета, пластинка или диск.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Ай, какие молодцы наши слушатели русского радио. Такое разнообразие. Я даже про некоторых артистов сегодня вспоминаю. Действительно, про них забыл. Вот, вспоминаем сегодня, какие... Кто из артистов у вас был на первой кассете, на первой пластинке, на первом диске? Пожалуйста, у Ани. То-то Кутуньо. А я только вот за эфиром, Саша, говорю, что-то про итальянцев.
3: Да, обидно,
2: обидно, вспоминаю.
3: Как за них
2: так
3: стало.
2: Вот, То-то Кутуньо, Адриано Челентано, Рафаэлло Карра, и из нашей группы Freestyle. И все это было под цветомузыку. Именно, как Саша сказал, под цветомузыку,
3: вот,
2: а не светомузыку.
3: Вот, вот, вот.
2: Ну, а чуть позже, конечно же, появилась кассета с группой Мистер Кредо. Сегодня в белом танце. Там тудым-сюдым.
3: Кружится.
2: Да, да, да, да. Долина, чудная долина. Ну и, конечно же, руки вверх.
3: Ну да, куда без них. Пришли руки вверх и отменили всю
2: все
3: предыдущую музыку. И с итальянцами, слушай, это я как человек, который, ну, в общем, музыки послушал. Слушай, они же как бы из ниоткуда взялись. Вот не было, не было.
2: А так вот тогда же фестиваль Сан-Ремо появился. Это первые музыкальные... Я хочу сказать, откуда они появились, Саш. Первые музыкальные фестивали, которые разрешили показывать на советском телевидении, это был фестиваль Сан-Ремо, а это итальянцы. Вот оттуда и появился этот бум Рикки и Повери, Альба. Пано, Пупа.
3: Пикколо. Пикколо. Аморе. Это ж прям...
2: Да-да-да-да-да.
3: Ох, ребята, сейчас эфир закончу, в пляс пойдем. Так, виниловая пластинка с театральной записью бременских музыкантов и голубой щенок от Анастасии. Ну, конечно, мы не могли не пройти мимо этого величайшего, я считаю, творения в пластиночном бизнесе, конечно, бременские музыканты. Под них мы... И хорошо, что мы выросли на таком замечательном музыкальном материале, понимаешь? Вот за это большое спасибо. Спасибо всем, кто там и пел,
2: да,
3: и все
2: сейчас,
3: писал.
2: Сейчас немного позавидуем. Елена пишет. Сидим на даче, шашлычок жарится, баньку топим. И вот вспоминаем про первые пластинки и кассеты. Моя первая пластинка была из журнала «Кругозор» с песнями Игоря Корнелюка. Первая кассета была с группой «Рок Острова», а первая бобина — группа «Кармен».
3: Ну все, слушай, нам еще есть несколько минут, чтобы составить хит-парад и понять вообще, насколько, так ли стары те, кто нас слушает вечер, вечер на русском, понимаешь?
2: По-русски, тоже нормально.
3: По-русски вечер, те, кто слушает.
2: 8-916.
3: Божья коровка, гранитный камушек, осень, петлюра.
2: 8-916-00-305-7, номер для ваших сообщений, пишите.
1: Вечер

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
3: Да.
2: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
3: Так.
2: Картина по номерам не закончена.
3: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе $1 000 000, только не приближайся к моему сыну»? Где? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском.
1: Мелодии и песни разные эстрады. Вот что мы сегодня обсуждаем. Ваши первые носители, диски, бобины, кассеты, что на них было записано и почему. Наталья Минск пишет, Наталья Минск очень даже указывает на то, что было весьма распространено. Мы покупали чистые кассеты и записывали песни с радио. Здесь нужно было особое мастерство. Наталья Минск, безусловно. Во-первых, первое особое мастерство, чтобы поймать стереосигнал. А во-вторых, конечно, чтобы запись прекратить, пока этот дурак диджей-ведущий не начал свои умные мысли выражать.
2: Ну, я помню, а мы записывались с телевизора. Ну, это было... А, да, конец 80-х.
1: Ну, с телевизора, да, но качество звука-то все равно...
2: Да, Олег, привет, русское радио. Когда я был маленьким, батя купил кассетный магнитофон. И кассету группы «Комбинация». И моя любимая песня была, и сейчас я с удовольствием слушаю эту песню, это «Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе». Обожаю эту песню, ностальгия, сообщает Олег.
1: И чтобы уже тему с ностальгией закрыть, уважаемые радиослушатели, Кометов лично показал мне синтезатор, на котором была записана песня «Position Number One». Он до сих пор стоит, который...
2: «Position Number One», я тебе не дам.
1: Я трогал этот синтез. Я этот «Position», друзья мои, мацал руками.
2: Легенда. Юлия Калинина появляется в нашей студии. Привет, Юля.
3: Привет, дорогие мои. Я вам, знаете, что хочу сказать? Ну-ка. Я сегодня слушаю вот это активное обсуждение, вот эти сладостные воспоминания. Я понимаю, что мои 13, когда у меня появилась первая записанная кассета, они были так давно, просто безобразие.
2: 40 лет назад?
3: Знаешь что? Не настолько давно.
2: Ну, кто из артистов у тебя был на кассете?
3: Значит, если говорить про артистов иностранных, то это была группа Битлз.
2: Причем, конечно, да.
3: Причем у моей подруги Юльки из Питера был молодой человек, который ей преподнес эту кассету и сказал: Юля, послушай.
2: Выходи за меня замуж.
3: Да, ну вот что-то в таком духе. Она послушала и сказала: фу, какая ерунда. И мне такая: на
2: тебе, на другой Юле.
3: Я слушаю и понимаю, что, боже мой, до этого музыки как будто не существовало. Ну, а там дальше уже подтянулся российская эстрада, Маликов. Дмитрий Маликов, конечно.
2: Прощай,
3: но здесь картинка...
2: Моя.
3: Картинка имела значение, да.
1: Что это как-то... Ты
3: смотришь, и прямо хорошо.
1: От Битлз к Маликову перескочил.
2: Нет.
1: Это ледниковый период.
2: Где эти 20 лет прошли?
1: Мезозой, ледниковый период прошел.
3: Дело в том, что имеет значение вот общественное влияние. То есть вот та среда, в которой ты растешь и развиваешься. Все девчонки любили Маликова, и когда я посмотрела на него, я поняла: боже мой, это же настоящий принц.
2: Ну, все понятно. Ясно, влюбилась.
3: Точно лучше, чем Пол Маккартни.
1: Короче, она росла исключительно на длинноволосых артистов.
2: Да.
1: Что Битлз с корешкой ходили, что Малика, в общем.
3: Так что это не вы.
1: Лысых ей не показывать.
2: Ну и все, тогда мы пошли.
3: Пока.
2: Оставляем тебя с слушателями русского радио. Хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Ребятки, вам спасибо большое за ваши классные истории. Вы молодцы, как обычно.
1: Да.
2: Мы вернемся завтра.
1: Как и как необычно, тоже молодцы. С чем я вас поздравляю. Конец связи.
2: Пока, до завтра.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Музыка моя, это ты. В сердце про тебя хиты.
5: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

0: Реклама.
1: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
2: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Столичный бизнес готовится к отключениям интернета с 5 по 9 мая, пишет «Коммерсант». К примеру, клиенты сервисов доставки могут столкнуться с задержкой заказов. Компании рекомендуют делать заказы через Wi-Fi. Некоторые владельцы кафе рекомендуют посетителям приносить с собой наличные. Насколько масштабными будут отключения, на данный момент неизвестно. Процесс завершения отопительного сезона в Московской области начнется уже завтра. Полностью отопление отключат 12 мая, сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов. Учитывая, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, принято решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели. При этом избыточного тепла в квартирах не будет. Система работает в более мягком режиме, добавил министр. Сервис «Цифровой учитель» с искусственным интеллектом стал одним из самых популярных в московской электронной школе, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Он помогает школьникам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Инструмент анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Цифровым помощником пользуются ученики, их родители и учителя. Синоптики прогнозируют 28 градусов тепла уже в среду. Эта температура близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10-15 лет, отмечают специалисты. Однако с четверга, 7 мая, по мере приближения холодного фронта, возрастет вероятность гроз. В пятницу, 8 числа, температура начнет снижаться, так же, как и 9 мая. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну, как известно, знание света, а не знание – это когда чуть свет и на работу. И только особо удачливые барышни могут так удобно устроить свой график, что рабочие будни начинаются не в 8 утра, а очень даже та-да-да-дам в 8 вечера. Конечно, немаловажно, что в качестве соавторов каждого рабочего вечера выступаете вы, дорогие мои, то есть самые красивые девчонки, самые сильные парни и все без исключения считающие понедельник нормальным, подходящим для жизни днем. Ну, а теперь, когда я вызвала легкое раздражение у тех, кто встает в 6 утра и работает, возможно, в не очень дружелюбном коллективе, а такое случается. А можно уже продолжать. Хорошая музыка здесь на русском уже готова, и если вы, бесценные мои, желаете получить массу хорошего настроения, если вы точно знаете, что мой голос равно русское радио, значит, вы абсолютно точно попали по адресу. Наслаждаемся.

0: Новости о волшебном кухонном кране, из которого уверенным напором льется кофе. По-моему, по понедельникам с утра пораньше это вот как раз тот самый гаджет, который каждому из нас жизненно необходим. Причем, заметьте, напиток может быть на ваш выбор от бодрящего американо до очень даже латте. И представьте себе, когда вы в состоянии хрестоматийной страшилки Вия вползаете на кухню и говорите: поднимите мне веки, дайте мне чашку американо. И тут бамс, достаточно кран повернуть, и все сложится. Оказывается, к обычному кухонному смесителю прилаживается специальная штуковина, куда вставляются капсулы, и путем нажатия каких-то там сложных рычажков получается кофейный напиток. Согласитесь, какая хорошая идея. В общем, я надеюсь, что даже без бодрящего напитка с утра пораньше в компании любимых ведущих здесь, на русском, у каждого из вас день начинается просто блестяще. А если никогда не пробовали, то рискните, и я уверена, что этот эксперимент пройдет максимально удачным. Впрочем, то же самое могу сказать о вечере. Меня зовут Юлия Калинина. Оставайтесь, бесценные мои. Почти 4 часа вместе с вами.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: без любви, без любви жить плохо-плохо. Проверено на себе, причем неоднократно. Надеюсь, вам, дорогие мои, не придется ничего подобного испытывать. И даже если вдруг случится такое, что бамс, и окажетесь в гордом одиночестве, то пусть это будет время отдыха. Этакий тайм-аут перед тем, как начнется новая, яркая, интересная игра. Ну, а что касается любви в целом, то да, тут приходится быть первооткрывателем. И узнавать, любовь это или нет, прямо на собственном опыте. Да, опасно, да, страшно. Да, нет возможности подстелить соломки или чего-нибудь более мягкого. Однако, игра того стоит. Ну, во всяком случае, вам не придется потом сидеть в одиночестве, грустить и петь печальные песни без любви, без любви. Ну, в общем, надеюсь, этой весной обязательно сложится, обязательно получится. И если одиночество вас действительно несколько достало, то тогда меняйте статус, и пусть все будет хорошо.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Это еще один трек Мари Краймбрери, уже разобран на цитаты. В соцсетях вижу, как люди берут по строчке и выносят себе в статусы. Особенно вот это «Танцуй без слез», смеяться всерьез. Неспроста эта песня вышла отдельным синглом, потому как вмещать ее в какую-то пластинку, ну, это просто преступление. Потому что штука настолько личная, настолько идущая от сердца, от души, что это действительно нужно слушать отдельно. Ну, что сказать, дорогие мои, в апреле должны выходить именно такие песни, которые дают надежду, дают позитив, дают определенный посыл, что, мол, все прекрасное впереди, просто протяни руку, и у тебя все получится. Не жди до завтра, будь счастливым здесь и сейчас. Мари, как всегда, мои овации, спасибо за классную вещицу. Впереди легендарные Филат Пикерас, Андрей Губин и Лариса Долина. Все это на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Самое правильное питание – это есть в гостях. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

Если женщина решила завоевать чье-то сердце, готовьтесь к тому, что будете в роли крепости, которую осаждают. Причем не так, что бросают крючья, взбираются на стены, кричат «Эхей!», взобравшись на эту стену. Нет, ничего подобного. И лучников, кстати, тоже не предвидится. Будет долгая тихая осада. Будут опроши копаться, то есть такие тайные ходы, чтобы проникнуть внутрь. Психологи уверяют, что мы с вами, девчонки, действуем именно так. А все потому, что стараемся сохранить красоту и гармонию. Да-да, сложили ладошки, сказали намасте. На самом деле, у нас с вами несколько иная задача. Нам мало получить чье-то сердце. Нам важно сделать так, чтобы это было красиво. А вот мужчины действуют гораздо проще, примитивнее, но, как опять-таки утверждают психологи, их эффективность гораздо выше нашей. Ну что, ладно, посмотрим. Поживем, увидим, как говорится.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь празднования Дня Победы. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, заявили в ведомстве. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует ее примеру. И к другим темам. Правительство утвердило изменения в сдаче экзаменов на права. Документ ужесточит сроки проведения практического экзамена. В действующей редакции он назначается в течение 6 месяцев после успешной сдачи теории. Теперь практический экзамен назначат не позднее 60 дней. Кроме того, если практический экзамен не удалось сдать в течение полугода со дня сдачи теоретического, придется сдавать теорию повторно. Минпромторг не ждет сокращения предложения компьютеров на рынке страны из-за исключения западных брендов из параллельного импорта. Напомню, с 27 мая через механизм параллельного импорта нельзя будет ввозить в нашу страну компьютеры и комплектующие некоторых брендов. В ведомстве отметили, что аналогичные позиции представлены российскими производителями в достаточном объеме. Самозанятыми работает каждая 10-я компания в стране, показал опрос. Чаще всего фрилансеров привлекают к работе компании, которые специализируются на организации выставок, медицине и научных разработках. Самозанятость не заменяет классические формы занятости, а занимает отдельную нишу – проектные, экспертные и сезонные задачи. По данным налоговой службы, число самозанятых в стране на начало текущего года составило 15 миллионов. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: я думаю, что тот, кто сможет получить сердце Настасьи Самбурской, станет счастливейшим человеком на свете, потому как, знаете, даже по девичьи придирчиво сейчас рассматривал соцсети исполнительницы и поняла, что да-да, она потрясающе, сказочно, невероятно хороша. Какой тонкий вкус, какой выбор нарядов, какие прически. Это просто магия, это песня. Настасья всегда модная, всегда современная, всегда на гребне волны, дает сотню информационных поводов главному музыкальному фэшн-изданиям. И кроме этого, все равно остается девушка на все времена. Не знаю, как у нее получается это совмещать, но это действительно круто. Желаю дальнейших успехов в творчестве, в любви, в карьере. Пусть все будет замечательно. Равно как и вам, бесценные мои, хочется сказать, вы на свете всех милей, помните об этом. Уже получаю от вас приветы, признания, пожелания. Спасибо вам за это огромное. Впрочем, о том, как передать приветы вашим драгоценным, мы поговорим ближе к окончанию этого часа. Держите руку на пульсе, слушайте любимые песни на русском. Это Юлия Калинина. Всем привет.
1: Звук поставим.

Вот я сейчас пыталась понять, о каких, собственно, итальянцах пели блестяще в своей песне. Но, скорее всего, это были северяне. Сейчас поймете, почему. Трудно поверить в этом, понимаю, но в Италии есть сдержанные итальянцы. Из тех, что выражают эмоции, максимально собрано. Они не устраивают Везувий страстей на ровном месте, например, в Милане, в Турине или Венеции. Просто жмут руку, говорят «чао, чао», и все, и дальше расходятся каждый по своим делам. А вот южане – это люди явно близкие мне по духу, ну, то есть, скажем, жители Неаполя или Палермо. Они превращают прощание в ритуал с несколькими поцелуями, повторяющимися «чао» много-много раз. А еще желают семье всего самого хорошего, обещают вернуться, приглашают к себе в гости. В общем, это все затягивается на долгое-долгое время. Дорогие мои, если сегодня с кем-то прощаетесь, то прощайтесь так, чтобы потом непременно встретиться, ведь в конце концов хорошее в жизни должно повторяться.

0: на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

же часто бывает такое, что мы с вами наблюдаем за любовными историями знаменитостей разных и думаем, ах, если бы у меня в жизни было нечто подобное, вот тогда это было бы счастье. Однако не думаем о том, что вот за такими громкими любовными историями обязательно стоит драма, трагедия, может быть, какая-то встреча или, напротив, какое-то расставание. В общем, пусть ваша история любви остается только вашей. И, может быть, когда-нибудь именно о ней в очередной раз поет Дмитрий Маликов, потому как здесь, заметьте, можно на 20 или на 30 лет назад отмотать, все равно будет звучать по-настоящему круто. И я уверена, что 2 десятилетия спустя мы здесь, на русском, также будем наслаждаться свежими вещицами в исполнении Дмитрия Юрьевича, как всегда, мои овации. Герой нашего времени Н.Ю. Я тебя обидел в продолжении этого часа. Всем доброго, дорогие мои. Пусть не будет обид и огорчений.

0: Реклама на русском.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Рекламная служба. Служба русского радио 579-7799. Код 499.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Что пришла в голову дивная метафора? Верить слезам все равно, что искать апрельский снег. Согласитесь, красиво. Неделю назад вьюга кружила, а сейчас, смотрите-ка, плюс 25. И как будто за окнами не понедельник и Москва, а Сочи, и 3 недели каникул впереди. Кстати, очаровательные сирены также наведываются. Буквально по щелчку пальцев в эфире любимого русского появляются. Какие чаровницы. Красавица Ивка. Прямо сейчас потом гости из будущего, ближе к окончанию этого часа Мария Краймбрери. Ловите самое любимое здесь, на русском. Всем доброго вечера.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране готовится к организации детского оздоровительного.

0: Здравствуйте. В стране готовится к организации детского оздоровительного отдыха. Ситуация находится на постоянном контроле, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для организации детского отдыха этим летом задействуют более 40 тысяч организаций. Ранее президент подписал закон, согласно которому межведомственную комиссию по детскому отдыху теперь возглавляют губернаторы. Регионам предложили направлять 90% табачных акцизов в федеральный бюджет, а 10% в бюджеты субъектов. Для акцизов на сладкие напитки предлагается распределение в пропорции 83% и 17% соответственно. Законопроект рассмотрит Госдума. Передача части акцизов регионам, по мнению депутатов, должна повысить заинтересованность в собираемости налога и поддержать легальный оборот продукции. Каждая третья компания в стране указала на снижение потребительского спроса в этом году. 65% уже сокращают расходы, при этом каждый четвертый предприниматель готов урезать траты на персонал. Как пишут ведомости, в тройку главных трудностей, кроме снижения спроса и задержек платежей, вошли дефицит оборотных средств и недостаток заемных ресурсов. На эти проблемы указали примерно 25% предпринимателей. 23% россиян сменили профессию за последние два года, показало исследование. Большинство получает переквалификацию по смежной специальности. Наиболее активно профессию меняют россияне до 35 лет, тогда как среди респондентов старше 45 доля ниже и составляет лишь 20%. Большинству новая профессия принесла возможности для развития. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
1: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, как же я рада тому, что мы с вами наконец встречаемся в прекрасной погоде. И вот то, что у нас с вами в душе, то, что на сердце, оно вполне соответствует тому, что происходит за окном. А происходит сейчас почти летняя ночь в Москве, хотя впереди еще целый весенний месяц практически. И есть ощущение, что уже начались каникулы, и каждому из нас с вами рукой подать до морешка, которое вот буквально, кажется, на расстоянии вытянутой руки плещется. А впрочем, даже если о море вам в ближайшие месяца два или три даже мечтать не приходится, знаете, что мы на русском обязательно поднимем настроение. 916-003-105,7. Я, Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения будем говорить вам теплые, добрые, нужные, важные слова. А Юлька нам пишет: «Привет, любимая русская, поздравить сыночка Вадима Давыдова хотим. Ему сегодня исполняется 16. Сыночек, здоровья, счастья, успехов во всем, верных друзей и только ровных дорог в жизни. Мы тебя очень любим, всегда будем на твоей стороне. Будь самым счастливым». Подписались папа Игорь, мама Юля и младший брат Артем. Юленька, вместе с вами прекрасного новорожденного поздравляю. И да, друзья мои, не могу не отметить, что нынче, 4 мая, сестрица моя родная Дарья празднует также день рождения. Поэтому всех-всех новорожденных 4 мая поздравляю. Желаю радости, удачи во всем, будьте любимы.

что там греха таить, девчонки, со всеми случается, особенно в понедельник, до первой чашки кофе, уйдите все, мама не в настроении. Людмила Мельник пишет, а Краснокумская на связи, передайте привет мужу и папе Алексею, от дорогой жены, от детей любящих и любимых пожелания доброй ночи, пусть сны снятся только хорошие, волшебные, красивые и сладкие, люблю тебя, подпись твоя бусинка. А Ника прекрасная передает привет из Ставропольского края маме, брату, папе Леше, готовится к очередному ВПР. Дорогая Вероничка, как всегда, желаю ни пуха, ни пера. Люба Толкачева передает привет из славного Подольска замечательному парню Али. Говорит, люблю тебя. Помни, что твоя зайка Люб всегда рядом. Люблю, любовь вам и вашей второй половинке. Всего наилучшего.

очаровательная Елена Север, секретный роман, ярчайшая премьера этого сезона. Дорогие мои, надеюсь, что каждое ваше появление в нашем эфире всегда будет премьерой хотя бы отчасти, что для этого нужно. Совсем просто использовать наши цифры 916-003-105-7. Это мессенджеры, которые помогут вам в одночасье в нашем эфире блеснуть. Аллочки из Сочи, огромный привет. Ал, спасибо вам за добрые слова, спасибо за вашу улыбку. Хочу передать большой привет любимой бабушке Нине, которая сейчас гостит в Покровке у тети Светы. Очень ждем ее в гости в Москву, а также всем слушателям большой привет. Это прекрасная София на связи. Дорогая София, вам всего наилучшего. Текс. Большой привет от Эльвиры. Дорогая Эльвира Васина, вам также доброй ночи, всего хорошего, самые теплые добрые пожелания. Большой привет моему дорогому сердцу, моему мужу Димуле. Я тебя очень люблю, спокойного вечера, прекрасного настроения желает Наталья. Сергей Чернов передает большой привет Маришке, а также всей команде Русского. Спасибо большое. Ну и еще, дорогие мои, не могу этот привет не передать. Наталья пишет, передайте привет всем, кто меня знает, особенно моим девчонкам. Юле и Танюшке скажите, что они самые лучшие.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

Надеюсь, что раз и навсегда вы останетесь в компании любимого русского радио, потому как, сделав этот выбор однажды, потом уже не хочется переключаться, согласитесь. Друзья мои, чуть не забыла поздравить одного хорошего человека со всеми майскими праздниками и сказать огромное спасибо за поздравления, за чудесную открытку с телеграммой. Люда, Смоленская область, город Духовщина. Огромное спасибо, Люд, очень приятно, абсолютно взаимно. Желаю вам радости, добра и удачи. Здорово, что вы вместе с нами. Елена и Виктор просят поздравить с днем рождения Галю, замечательную племянницу, сестренку прекрасную. Счастья, здоровья, удачи во всех делах. Пусть рядом будут только любимые люди. Радуйся каждому дню. Галин, отдельно с приближающейся красной книжечкой. Чувствуется, диплом там намечается или паспорт. В общем, одно из двух. Юлечке Дур, вы большой привет. Спасибо за добрые слова. Пусть все будет хорошо. И Русик пишет, хотим поздравить своего коллегу с юбилеем. Раскройный цех. Поздравляем Черникова Андрея с днем рождения. Желаем всего самого доброго и светлого. Андрюш, будь счастлив. Песню, конечно, хорошую в подарок поставлю, даже не сомневайтесь. И еще сообщение от Натальи. Привет, любимая русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Отдельный привет для супруга Ивана. Очень его люблю. Иван Лебедев пишет, пусть эфир пройдет легко и с улыбкой. У друга Анатолия Леса день рождения. Желаю крепчайшего здоровья, гармонии в душе, финансовой стабильности, взаимопонимания и любви. Пусть удача всегда сопутствует. Дорогой Анатолий, с праздником вас, с днем рождения. Ванечка, вам доброго вечера. Спасибо за вечно теплую компанию. Очень рада, что вы вместе со мной. Всего наилучшего.

А вот без дождей хотелось бы обойтись хотя бы пару недель, чтобы было солнце, и вот тогда все точно будет замечательно. Ник Чернов нам пишет: передаю привет близкому другу Максиму Кагину. Поздравляю его с важным событием, он запустил свой проект. Много сил и нервов вложил в это дело, хочется пожелать ему успехов в этом направлении, и чтобы все было замечательно. Дорогой Ник, вместе с вами буду держать кулачки за вашего товарища, пусть у Макса все-все будет хорошо. Людмила Агафонова-Белецкая отметилась: Людочка, здравствуйте. С огромным удовольствием вместе с вами передаю привет всем моим коллегам без исключения, и диджеям, и службе информации. Всем, как обычно, обнимашки и пожелания самого доброго вечера. Кстати, все абсолютно взаимно. Пишет нам Катюнька Аргишева: хочу передать привет своим коллегам. Ксюне большой привет. Тестомес, заметьте, Ксения, а не просто там какая-то барышня. А еще большой привет Агешке, пекарю. Светулику Фармовщику большой привет. Пусть все будет хорошо. Постарайтесь не сжечь хлеб. Девчонки, я уверена, что хлеб у вас будет замечательный, еда вся будет вкусной, вообще все будет здорово. Ну что, Катенька, вместе с вами давайте еще раз. Ксюне привет, Эдему привет, Агашке привет, Светулику привет. Всем доброго-доброго вечера. От Анастасии Годуновой, кстати, тоже большой привет. Всем доброго вечера и поздравления для Дениса Дорохова с днем рождения. Денечка, вам крепкого здоровья, радости и удачи.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русском.

0: когда есть на все случаи жизни одно универсальное средство. Бамс, хорошая песня. И жизнь становится прекрасной и удивительной. Но если песня исполнена таким голосом, как у Анны Семенович, тогда да, все прекрасно. А вот если я буду говорить вам: ой, ребят, я вам сейчас спою, это, извините, уже угроза. Роман Шишкин желает мне хорошего эфира и всем друзьям передает привет. А Камилле из города Прохладного большой привет и уточняет, что вы, Камилла, очень классная. Еще, где-то я тут видела привет. Ах, вот, Павел Кучеров передает привет всем друзьям, всем желает прекрасного настроения. Алексей Дмитриев нам пишет: Оренбург на связи. Вот-вот закончатся мои три бессонные ночи, подошли к развязке. Я снял сюжет о том, что такое степная Пальмира. Первыми его увидят мои подписчики. Дорогой Алексей, я уверена, что все будет круто, и ваша степная Пальмира, как всегда, всех восхитит. Все будет замечательно. Успехов вам в вашем творчестве. Аргишевой Екатерине большой привет и хорошей смены. Это Лана Герман. Девчонки, вам прекрасного рабочего вечера. Если что, я с вами до полуночи.
1: Стол заказов Русского радио.

0: слушает страна. Может, я была тебе послана. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое, на русском.
1: Ты тихо уснешь.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство утвердило комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. В перечень вошло 41 мероприятие, включая активизацию кибердружины и блокировку информации о нападениях на школы. Утвержденный комплекс мер позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний, заявили в Кабмине. В стране

0: рамках нацпроекта «Кадры» подано более 80 тысяч заявок. Это почти на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом, однако сохраняется интерес и к рабочим специальностям. Эксперты опровергли падение цен в новостройках на 30%. Рынок недвижимости в стагнации, но не более. У девелоперов просто нет запаса маржинальности для столь значительного снижения цен, отмечают специалисты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что до конца года цены на новостройки в стране могут значительно снизиться на фоне резкого падения спроса. Рост цен действительно замедлился, но говорить о снижении пока рано, утверждают эксперты рынка. Каждый второй сотрудник тратит на уточнение рабочих задач почти 3 часа в день. Обычно это время уходит на созвоны. Руководители тратят на обсуждение в среднем 2,5 часа в день, показало исследование. Систему управления задачами используют 83% опрошенных, однако 55% респондентов по-прежнему ставят или получают поручения в чатах. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Еще раз доброго вечера, дорогие мои. По традиции начну с благодарности за стол заказов. Как всегда, очень здорово и динамично прошел этот час. И уж количество добрых, теплых пожеланий в адрес нашего коллектива просто зашкаливает. Спасибо. Девчонки, ну и сегодня нашла интересный ответ на вопрос, как сжечь калории. Я думаю, что нас с вами эта тема волнует всегда, а в преддверии сезона купальников особенно. Итак, Всемирная паутина отвечает на вопрос, как сжечь калории, довольно просто. Предъявляет фото сначала сковородки, которая полна мяса и картофеля, а рядом сковорода, где это блюдо уже сожжено вместе, естественно, с теми калориями, которые вы могли потребить. Поэтому все, как видите, на поверхности лежит. Но если вы столь экстремально не собираетесь подходить к этому вопросу и прямо сейчас чем-нибудь вкусным и полезным перекусываете, то тогда приятного аппетита. Но если кто-то отходит ко сну, знайте, бесценные мои, конечно, много интересного проспите и пропустите, но в какой бы момент дня или ночи вы не включили русское радио, у нас всегда все хорошо. Русское.

Дима, и вот мы тут с вами в начале часа так вскользь затронули тему сожженных калорий. Так вот, многие наши слушательницы уверены, что уже сделали первый шаг к тому, чтобы избавиться от лишних калорий. Сделать первый шаг к похудению очень просто. Для начала нужно поправиться. И вот здесь-то наступает самая интересная стадия, потому как кто-то предпочитает дам с рубинсовскими формами, а кому-то подавая изящных нимб. Здесь у каждого свои вкусовые предпочтения, в одном будьте уверены. У нас здесь на русском найдется та самая песня, которая придется по вкусу именно вам. И вот здесь точно ни одной лишней калории, хотя деликатес музыкальный просто какие. Наслаждайтесь. А что это?

самое, если вы также задавались вопросом, почему Зиверт до сих пор не покорила Голливуд, то ответ совершенно очевиден. Она просто туда не добралась. Ну, может быть, и побывала в качестве туриста, но не ставила себе такую задачу, что, мол, я приду, и все, кто будут не согласен, что я здесь суперстар, в общем, наверное, останутся не у дел. Потому как противостоять этой девушке с ее напором, с ее страстью, с ее невероятной внешностью просто невозможно. Beverly Hills только что здесь, на русском, и да, если уж мы с вами похудательную тему затронули, давайте-ка еще раз. Оказывается, 10-15 минут в день необходимо смеяться, и в этом случае можете позволить себе целую шоколадку, только никому не говорите. В общем, я надеюсь, что сможете получать положительные эмоции с помощью здорового смеха и с помощью всяких вкусняшек, которые время от времени будете себе позволять. Но у нас здесь на русском, как всегда, музыка любимая, диджей также не менее обожаемый, и все это для вас в режиме 24/7.

быть и как все, но все-таки с судьбой Мари Краймбрери определенно договорилась. И последняя проявляет к ней благосклонность. Сразу после того, как состоялась блестящая певческая карьера, пришло счастье в личной жизни. Мари теперь у нас мамочка, причем мама молодая, успешная, яркая и невероятно позитивная. Я уверена, что и в семье, и в жизни профессиональной у Марии будет сплошной успех. Во всяком случае, мы будем за нее пальчики держать и надеяться на то, что так и сложится. Главное, чтобы судьба по-прежнему смотрела ласково. Бесценные мои, этого же хочется пожелать и каждому из вас. Понедельник рабочий мы с вами пережили, вторник, как всегда, будет быстрым и коротким. Не сомневайтесь, удача на вашей стороне. Оставайтесь здесь, на русском. Okay.

0: тебе. Ну, я думаю, что каждая мамочка, у которой малыш до 3 лет, думает, когда ты станешь большим, сын, когда ты станешь большой, дочь, это крик души, который сопровождает нас несколько лет, а потом бамс, ребенок идет в школу, а там уже институт на горизонте, в общем, начинаешь как-то нервничать. Дети до определенного возраста как будто не растут вовсе, а потом растут с невероятной скоростью. Тема детства, по-моему, самая захватывающая. Прямо сейчас напротив меня человек, у которого веселая детская жизнь, радостное настроение, всегда-всегда. Привет.
1: Да, привет, Юлия. Я думал, ты скажешь, который... Еще не вышел из этого состояния.
0: Нет.
1: Слушай, ну у меня вот все воспоминания из детства связаны с музыкальной школой.
0: О боже.
1: Да, я закончил по классу гитары, еще и учился потом в музыкальном колледже. И вот единственное, что я понял из этого всего обучения, это то, что если у человека, который играет на любом духовом инструменте, там труба или что-то другое, день рождения, не нужно ни в коем случае свечки на торт ставить ему не надо. Потому что вот, представь, как он может дунуть, этот человек.
0: Да,
1: и
0: да,
1: у
0: да,
1: нас
0: да,
1: был
0: да,
1: такой
0: да.
1: случай, поэтому...
0: Да ты что?
1: Да, все,
0: то есть
1: все,
0: такие щеки?
1: Все разлетелось.
0: Ну, как,
1: и прямо
0: как
1: на меня.
0: Армстронга, да, такие щеки монументальные.
1: Слушай,
0: да,
1: нет, или... он даже без щек, просто...
0: Да,
1: и все, и торта не было.
0: То есть взбитыми сливками были наделены все, кто стоял в радиусе там 3 миль.
1: Слушай, ну все это я. Я просто был напротив, поэтому я вот и предупреждаю всех. Это страшные люди.
0: Трубач напротив. Ну, да.
1: Зато как они целуются, я представляю. Я не проверял, конечно.
0: Ну вот, хорошо,
1: но...
0: что...
1: Но, слушай, с трубачихой я бы, наверное, замутил.
0: Афлитист.
1: Слушай, ну это прям вообще, наверное, высшая категория.
0: Но меня из музыкальной школы выгнали за профнепригодность. Сказали, что на моих ушах танцевал медведь, а еще, что я хронически ленива, поэтому скрипичные ключи пролетели мимо, а пока.
1: Слушай, ну, может быть, это и к лучшему.
0: Да, что... ну, ты понимаешь, судьба вот хитрая штука,
1: конечно,
0: потому что
1: конечно.
0: Она привела меня сюда, и я здесь все равно столкнулась с музыкой. А еще с жизнерадостными людьми, которые всегда вот приходят, улыбаются, и все как-то сразу становится прекрасно. Миш, я тебе желаю доброй ночи, друзья мои, а с вами прощаюсь до ближайшей среды в 8 вечера по Москве. Обязательно встретимся здесь, на Русском. Пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. По решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь празднования Дня Победы. Минобороны сообщило, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует ее примеру, заявили в ведомстве. Между тем, с сегодняшнего дня и до 9 мая включительно в столице ожидаются ограничения связи, интернета и СМС в целях безопасности. Соответствующие уведомления стали приходить от мобильных операторов. Гражданам рекомендуют пользоваться Wi-Fi. Ранее СМИ сообщали, что 5, 7 и 9 мая будут ограничивать связь не только в центре, но и в пределах Московской кольцевой автодороги. В Госдуме тогда не исключили, что ограничения коснутся и проводного интернета. Сегодня начнется процесс завершения отопительного сезона в Московской области. Полностью отопление отключат 12 мая, сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

0: специалисты. Однако с четверга, 7 мая, по мере приближения холодного фронта возрастет вероятность гроз. В пятницу, 8 числа, температура начнет снижаться, так же, как и 9 мая. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне кажется, подарки, как любимые песни, их нужно дарить только от чистого сердца. Никогда не забуду, как однажды мой дед с сияющим лицом подарил мне 100 рублей, при этом обнял так, что у меня в переднем кармане что-то хрустнуло. Потом выяснилось, что это хрустнули складные наушники за 5000.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Миша Набоков, Авторском радио вместе с вами. Парни, будьте осторожны в своих высказываниях по поводу прекрасной половины, потому что могут быть серьезные последствия. Вот, например, одна знакомая рассказала, представьте, ее любимый муж, смотря ей прямо в глаза, сказал фразу «такая жирнючая и такая классная». У нее, естественно, был ступор. Потом дошло, что он ест копченую рыбу, конечно. Но, тем не менее, вот так человек едва избежал неминуемой гибели.
1: Мы погружались с ней

0: и в сердце весна. Русское радио.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Наконец-то тепло, все жучки, паучки тоже активизировались. Буквально вчера вот гуляли с девушкой, видели странные насекомые. Оно по одному собирало упавшие травинки и переносило их с асфальта на газон. И она мне говорит: смотри, какой трудолюбивый жучок, а? Травинки собирает. Хотел его взять в руку, но я ее вовремя остановил и сказал: ты что творишь? Он же явный из ЖКХ, не трогай.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно купил печеньки в магазине. Смотрю, срок годности прошел полтора месяца назад. Пошел в магазин без претензий. Говорю, просто поменяйте мне, пожалуйста, на свежий. На самый свежий, если можно. Выносит мне другую пачку. Смотрю на срок годности. Действительно, самые-самые свежие. Упакованы будут только завтра, написано.
1: Новая песня на русском.
2: Через ту.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

Да, и такое возможно в столе заказов на Русском радио. Взять и переписать любовь. Написать не просто любовь, а моя любовь. Например, да? Артур передает огромный привет своей самой любимой девочке на планете Катюше из Южно-Сахалинска. Цитата: «Я ее безумно люблю, она мой ангел, которого я искал всю свою жизнь». Большой привет, доброе утро и хорошего позитивного дня всем, и в особенности любимому мальчику Паше. Цитата: «Поставьте, пожалуйста, нам хорошую песню, а то за окошком хмуро и идет дождь, а хочется солнца и тепла. Солнышко, Аленушка». Вот так было подписано. Аленушка, нет, песню я, конечно же, вам поставлю, но скажем без лишней скромности, нам для классного настроения, солнышко Аленушки, вполне достаточно.

И мы возвращаемся в стол заказа в Авторском радио. И давайте не теряем темпа. Поехали дальше. Валера передает громадный привет ребятам со своей смены. Цитата. «Держимся, парни, скоро утро». Процитирую еще одно сообщение. «Доброй ночи всем не спящим. Пусть утро у всех будет плодотворным и солнечным. Отдельный привет Жигулевску и Тольятти от Светки Конфетки». И я вам не рассказывал, но буквально сегодня я открыл в себе способности угадывать ваши любимые песни. Вот, например, какая песня нравится Светке Конфетке? Спросите вы, да, меня? А я вам отвечу. Конечно же, вот это.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Стол за Казанском радио в самом разгаре. Очень интересное сообщение написал Сергей. Вот я смотрю в его профиль, вот, на вид ему лет 9. А сообщение такое прямо вот на пол листа, явно написано искусственным интеллектом, но все равно приятно. Вот, ну, начну, да? Сегодня я хочу передать привет всей нашей любимой радиостанции. Каждому, кто слушает эфир. Хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете. Будни ярче, веселее. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, счастьем, гармонией и так далее. Профессионализм, умеет держать аудиторию в тонусе и так далее. И самое интересное, что Сергей в своем профиле написал, что очень любит искусственный интеллект. А то мы бы не поняли.

Светлана написала, что слушает «Стол заказов» на Русском радио, стоя на голове, и услышал свое имя. И как тут не передать привет, да? Ну, Светлана, вам тоже огромный привет. Но сильно много не стойте на голове, потому что это чревато. Кипенко Александр из Петровска-Забайкальского желает хорошего дня, отличного настроения всем водителям маршрутного такси. Цитата «Все будет хорошо». И для всех водителей такси песня группы «Серебро». «Как за рулем делать не надо».

0: одной.
1: Спасибо огромное, что разбудили наших статистов. Я процитирую сообщение. Поздравьте, пожалуйста, Корецкую Марину Сергеевну из Забайкалья с днем рождения. Марина, желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, больше поводов для улыбки, будь счастлива. С наилучшими пожеланиями, Алена Макарова. Так, Марина Сергеевна, если вы не против, ну, в честь дня рождения, я хочу пригласить вас на радиотанец. Идите сюда. Так, Ален, вы куда пошли? Вы тоже. Давайте вместе с нами обнимаемся. Из блокнота

0: я любила.
1: А вот и пришло время узнать, что же майского и шашлычного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Доброе утро из солнечной Бурятии. Цитата. Поздравляем нашего сыночка Андрея Маслакова с 12-летием. Будь счастлив, наш мальчик, мама, папа, Саша и вся команда Русского радио. Поздравляем, конечно же. Так, все достаточно. Спасибо. Доброе утро нам от Ирины из Иркутска. Пишет. Погода пасмурная, а хочется солнышко. Едет на работу и красит губы одновременно. И спрашивает Ирина, интересно, что в это время думают другие водители, глядя вот на такую картину. Ну, как вы понимаете, Ирин, мы не можем эти слова говорить в эфире. А вот что бы сказал на это Иракли, это мы послушаем.

0: приветами пока все. Я, Миша Набоков, разумеется, здесь вместе с вами на Русском радио остаюсь. Приглашаю вас в наш следующий музыкальный час, конечно же. И помните самое главное. Сколько бы у вас не было свободных дней, главное не длина выходных, а умение ими пользоваться.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.